0: Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке.
1: Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя.
0: Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики».
2: Не отвечай на обиды и зло.
0: «Размер неба».

0: RBC Music. Слово жизни мьюзик. Russia Worship Band.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область. Химки. Панфилова, 23. Ждем. Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

Говорят, радио держится на трех китах – идеях, вдохновении и электричестве. С идеями и вдохновением у нас порядок. А вот с электричеством, точнее, с оплатой за него, нам помогаете вы. Каждый ваш вклад – это не просто деньги, это наш общий эфир. Спасибо, что вы с нами. Зайдите на наш сайт свободная.медиа. Там есть кнопка «Поддержать».

0: выдержка из первого письма Иоанна.
1: Бог — это любовь. Кто живет в любви, тот живет в Боге, и Бог живет в нем. Любовь достигла среди нас совершенства, так что мы смело встретим день суда, потому что мы в этом мире таковы, каков он. В любви нет страха. Совершенная любовь изгоняет страх, потому что страх связан с наказанием, и тот, кто боится, не достиг совершенства в любви.
2: Свободное радио. Всегда вместе.
3: Новая музыка на Свободном радио.

Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начни день с нами.

0: Великая спасательная операция. Мощный ураган 18 февраля 1952 года разломал танкер «Пендлтон» на две половины в 15 километрах от побережья Массачусетса. Более 40 моряков оказались в ловушке на тонущем судне среди яростных волн и свирепого ветра. Когда сообщение о катастрофе достигло станции береговой охраны в Чатаме, первый помощник Берни Веббер отправился с тремя смельчаками на спасательном катере к месту аварии, хотя спасти попавший в беду экипаж казалось невозможным. В результате 32 моряка были спасены. Этот подвиг был назван одной из величайших спасательных операций в истории береговой охраны США. В 2016 году на основе этих событий был снят фильм «И грянул шторм». В Евангелии от Луки Иисус провозгласил собственную спасательную операцию. «Сын человеческий пришел взыскать и спасти погибшее». Крест и воскресение стали наивысшим выражением этого спасения. Господь взял на себя наши грехи и восстановил общение с Отцом всех, кто в Него поверил. Уже 2000 лет люди принимают Его предложение наполненной жизни на земле и вечной жизни с Ним. Спасены. Как последователи Христа мы имеем честь участвовать с помощью Святого Духа в величайшей спасательной операции. Кто из вашего окружения нуждается в спасительной Божьей любви? Небесный Отец, дай мне увидеть мир, как видишь его Ты, и присоединиться к Твоей спасательной операции. Пошли сострадание к окружающим и помоги быть Твоим инструментом, чтобы принести им весть о Христе.
1: В сердце радость, в душе покой. Свободное радио.

0: Всем привет! Свободному радио 7 лет. Почему мы так называемся? Потому что верим, что настоящую свободу дает только примирение с Богом и участие в Его деле. Можно находить много суррогатов, но Христос говорит самарянке у колодца, что только пьющий Его воду не будет жаждать вовек. Все остальные обречены возвращаться и искать снова и снова. 7 лет в эфире мы напоминаем о главном и призываем держаться этой истинной свободы. Спасибо, что вы с нами.
1: Вы слушаете «Свободное радио».

Привет, друзья! С вами Катя. Мысль о том, что мир лежит во зле, для некоторых стала прямо-таки индульгенцией. Махнуть на все рукой и, вздохнув, просто пожать плечами. Вроде как, ну а что я могу тут поделать? Буду заниматься собственной духовной жизнью и не обращать внимания на всякое зло. Но если бы так рассуждал Христос, он бы, наверное, остался на горе Преображения, как предлагали, кстати, ученики. Но вместо этого он пошел этот злой мир менять. Но не огнем и мечом, а любовью, прощением и состраданием. И, наконец, высшим проявлением Божьей доброты, жертвуя собственной жизнью. Эта жертва подарила всем нам жизнь, ну а мы можем рассказать об этом миру.

0: Друзья, привет! Это Андрей Стародубцев. Когда я был маленький, бабушка любила надо мной подшутить. Излюбленным приемом было складывание фантик в фантик, чтобы сделать имитацию конфетки. И раз за разом я ловился на этот трюк. Жизнь тоже часто подкидывает нам фантики в фантиках, и в поисках счастья мы разворачиваем один за другим. Свободное радио звучит уже 7 лет, и все эти годы мы напоминаем о важном. О том, что настоящее и вечное может дать только Бог. Остальное рано или поздно принесет разочарование, каким бы блестящим ни был фантик.
1: Свободное радио. Музыка, слово, дух.

0: Стих дня.
1: «Радость моя в вас пребудет, и радость ваша будет совершенна». Евангелие от Иоанна, 15 глава, 11 стих.
2: Просто христианское радио. Выбирай настоящее.

0: Библейские чтения.
1: Здравствуйте, слушатели Свободного радио. Думаю, немногие из людей любят состояние печали или грусти, но все испытывают эти состояния, ведь даже дождливая погода может навеять грустное состояние. Вот с радостью дело обстоит иначе. Евангелие Иоанна, 15 глава, 11 стих. «Сие сказал я вам, да радость моя в вас пребудет, и радость ваша будет совершенна». Слово, переводимое как «прибудьте», это форма глагола «мена». В контексте всего Евангелия оно приобретает новое значение, дополняющее прежнее. Кратко поясню. Христос объясняет, что те, кто пребывает в Его Слове, то есть не просто слушают, но и исполняют. Те, кто следует за Ним, не просто проводят время с Ним, а подчиняют Ему свою волю. А в прощальной беседе Иисус говорит о самых близких отношениях, которые возможны для человека. Не только ученики пребывают в Иисусе, но и Он пребывает в них. И если это происходит, то в жизни будет виден плод, под которым Иоанн прежде всего понимает любовь. И он говорит, пребывающий в Иисусе пребывает в Его любви. Так вот, хочу связать эти мысли приглашением на пикник Свободного радио. Это возможность не только провести время на природе, но и вместе прославить и иметь несомненно хорошее время для совместного общения и поклонения. Думаю, результатом чего станет плод этого события, где в реальности можно пережить и соприкоснуться с радостью Божьего присутствия. Ведь радость – это совместное прикосновение чувств и событий, проведенных вместе. С вами был пастор Алексей Чернуха, Церковь Новый Завет, город Кингисепп.
0: Свободное радио. Ритм твоего сердца.

Вникай в себя и в учение. Каждый день читаем Библию и разбираем прочитанное вместе с богословами, пасторами и служителями христианских церквей. Стих дня и библейские чтения. В эфире, на сайте и в социальных сетях Свободного радио.

0: Привет, друзья! Это «Свободное радио». С вами Катя. Поговорим о кино. Вы любите кино? Скорее всего, да. Ну, а я расскажу вам, что можно вечером посмотреть. Это и интересно, и полезно. Классика кино. Американский фильм 1970 года «Крест и нож». Неустаревающий фильм, основанный на реальных событиях, происходивших в Нью-Йорке в 1958 году. Дэвид Уилкерсон – молодой провинциальный проповедник, который в одиночку взял на себя нелегкую миссию. Он пошел по грязным улицам и трущобам Нью-Йорка к самым крупным шайкам большого города, чтобы рассказать об Иисусе Христе ожесточенным и глубоко погрязшим в преступности подросткам. Сначала казалось, что это обречено на провал. Фильм «Крест и нож» снят по одноименной книге, написанной пастором Дэвидом Уилкерсоном и основан, как и книга, на реальных событиях. Режиссер Дон Мюррей. «Крест и нож».
1: Свободное радио.
2: Свободное радио.

0: Друзья, всем привет! Свободный в этом году отмечает 7-летие. О том, как трудно в это поверить, скажут коллеги, а я скажу по-другому. Нам всегда кажется, что важные и значимые дела совершаются где-то и кем-то, но точно не здесь и не сейчас, и точно не с нами. Но на самом деле это не совсем так. Изнутри события не всегда можно оценить его значимость и масштаб. И я верю, что мы с вами делаем очень нужное и важное дело. Возможно, мы этого не увидим или увидим гораздо позже, но Бог в курсе. Спасибо за вашу поддержку и с днем рождения!
1: Свободное радио. Ритм твоего сердца.

0: Радостная весть.
1: Чтение из книги Евангелия от Матфея.
2: Когда Иисус разговаривал с народом, его мать и братья стояли перед домом. Они хотели с ним поговорить. Какой-то человек сказал ему: «Там на улице твои мать и братья хотят с тобой поговорить». «Кто моя мать и кто мои братья?» Ответил этому человеку Иисус и, указав рукой на учеников, сказал: «Вот мои мать и братья. Кто исполняет то, что велит мой небесный Отец, тот мне и брат, и сестра, и мать».
3: Вы слушаете «Свободное радио». В конце все будет хорошо.

0: Воронкова Ольга. В любую бурю и в сильнейший шторм я знаю, в лодке с Господом плывем. Не даст Он нашей лодке утонуть. Шторм успокоит, нам укажет путь. Когда повисли тучи над тобой, из сердца убежали мир, покой, склонись в молитве к Господу скорей. Проси Его, спаси и обогрей. А если ты попал вдруг в темноту, низги не видно, Господу Христу взывай скорее. Путеводной звездой Он засияет в небе над тобой. Своих страстей в болото ты попал, и силы нет, ты изнемог, упал. Взывай к Иисусу, не надейся на себя. Он из болота вытащит тебя. И чтоб не повстречалось нам в пути, с молитвой нужно к Господу идти. Он любит нас, Он вечный, Он живой. Поможет нам войти в Его покой.
1: Свободное всегда рядом. Скачай приложение «Свободное радио» в App Store или Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

Свободное радио. 7 лет в эфире. Свободное радио.

0: тебя.
1: Друзья, здравствуйте. Это Андрей Стародубцев. Ощущение сжимающегося времени с каждым годом все сильнее. А когда времени мало, его нужно отдавать самому важному. Поэтому «Свободное радио» не отвлекается на постороннее. Уже 7 лет мы говорим о Евангелии Иисуса Христа, Его Царствии, примирении с Богом и о том, как это все влияет на нашу жизнь. С днем рождения и спасибо, что вы с нами!

0: Новый час на свободном.
1: Время слушать Бога.
0: Свободное радио. 7 лет в эфире.

0: ученые о Боге.
1: Распространено мнение, что наука опровергает факт существования Бога. А что говорят сами ученые? Фрэнсис Бэкон. Знаменитый ученый Фрэнсис Бэкон, один из основателей научного метода, был известен как человек глубоко религиозный. Выражая мысль о том, что научные исследования приближают человека к Творцу, Фрэнсис Бэкон писал: «Для того, чтобы не впасть в заблуждение, у нас есть две книги, которые мы должны прилежно изучать. Первая из них – это Священное Писание, являющееся откровением Бога. Вторая же – само творение, свидетельствующее о Его мощи. Сначала нам следует изучить Священное Писание, заключающее в себе божественные повеления. Затем нам следует перейти к исследованиям творений Бога, демонстрирующих нам Его величие. Второе есть ключ к первому. Изучение общих правил логики и речи помогает нам понять истинный смысл божественных повелений, открывает новые окна для нашей веры, помогает нам постичь величие Творца, ибо Его бесконечная мощь и величие ясно видны в Его делах и созданиях».
2: Свободное радио. Правильный выбор.

Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начинайте ваш день вместе с нами.

0: книге Евангелия от Иоанна.
1: «Говорю вам истинную правду. Час наступает, он уже наступил, когда мертвые услышат голос Божьего Сына, и кто услышит его, те будут жить. Как Отец есть источник жизни, так и Сына он сделал источником жизни. И он дал Сыну власть судить, потому что он — Сын человеческий. Не удивляйтесь тому, ведь час наступает, когда все, кто в могилах, услышат голос его и покинут могилы. Те, что творили добро, встанут для жизни, а те, что творили зло, для суда».
2: Новая музыка на свободном радио.

Всем привет, друзья! С вами Андрей Стародубцев. Зачем перечитывать Библию, если вы ее уже читали? Слышали такой аргумент? Но это так же, как «зачем есть, ведь ты уже ел на прошлой неделе?» Или «зачем говорить, что любишь жену, если однажды ты ее об этом уже известил?» Мы нуждаемся в отдыхе, питании и напоминании о главном каждый день. И «Свободное радио» занимается именно этим. Мы помогаем отдохнуть душой, насытить дух и напоминаем о евангельских истинах. Верно и каждый день. Много лет подряд. И сегодня «Свободное радио» нуждается в вашей финансовой помощи. Оформите подписку или пожертвуйте единовременно. Зайдите на сайт donatefree.ru и узнайте о всех способах поддержки.

Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке. Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя. Настоящий праздник

для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики». «Размер неба».

0: РБЦ Мьюзик. Слово жизни Мьюзик. Раша Воршип Бэнд.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область, Химки, Панфилова, 23. Ждем. Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.
2: В городе холодно, в городе

0: Всем здравствуйте, это Андрей Стародубцев. С днем рождения свободного, друзья! Мы все устали от труда, тревоги, стыда за прошлое и страха перед будущим. Но я верю, что чем труднее времена, тем ближе Бог. По крайней мере, проще отбросить то, что мешало прежде. Тем более, что Христос приглашает нас, уставших и обремененных, к себе. Для того, чтобы явить пример следования Божьему плану и дать настоящий покой. Мы на свободном верим в это и надеемся на это. А вы с нами?
1: Свободное радио.

быть христианином – это не единожды покаяться. Это ежедневный процесс, в ходе которого вы все более и более уподобляетесь Христу. Билли Грэм.

0: 78-й псалом. «О Боже, чужие народы вторглись в удел Твой, осквернили святой храм Твой и превратили Иерусалим в развалины. Они отдали трупы Твоих слуг на съедение небесным птицам, тела верных Тебе, земным зверям. Они пролили кровь их, как воду, вокруг всего Иерусалима, и некому было похоронить их. Мы сделались посмешищем у наших соседей. Окружающие нас выказывают лишь упрек и презрение. Как долго, Господи, Твой гнев будет длиться? Бесконечно? Как долго Твоя ревность будет пылать, как огонь? Пролей свой гнев на народы, которые не знают Тебя, и на царства, которые не призывают Твоего имени, потому что они истребили народ Иакова и его землю опустошили. Не вспоминай нам грехов наших предков. Пусть милость Твоя поспешит к нам навстречу, потому что мы в полном отчаянии. Помоги нам, Боже наш Спаситель, ради славы Твоего имени. Избавь нас и прости нам наши грехи ради Твоего имени. Для чего народам говорить, где их Бог? Пусть станет известно между народами, как отомстил Ты за пролитую кровь Твоего народа. И пусть это увидят наши глаза. Пусть дойдет до Тебя стенание узника. Сильной рукой своей сохрани обреченных на смерть. Семикратно возврати нашим соседям их оскорбление, которое они Тебе нанесли, о Владыка. А мы, народ Твой, и овцы пастбищ Твоих, вечно будем восхвалять Тебя и возвещать о славе Твоей из поколения в поколение».
1: Это «Свободное радио».

0: Библия говорит нам, что каждый даст свой отчет перед Богом. Мы не спасаемся целыми народами, странами, деноминациями или церквями. Мы встречаемся с Богом один на один. Поэтому в каком-то смысле справедливо высказывание Эрланда Лу, получившее популярность в сети: «Человек рождается и умирает в одиночестве». В самые важные и трудные моменты жизни наше космическое одиночество нарушает только Бог. Поэтому мы верим, что держаться за веру в Него стоит покрепче. Друзья, всем привет! С вами Андрей Стародубцев. Труднее всего выжить в одиночку. Не просто так иммигранты создают сообщество единоплеменников. Так выживать и быть эффективным на чужбине куда проще. Мы нужны друг другу, особенно в трудные времена. И свободное радио рядом, даже если кажется, что сейчас рядом нет тех, кто понимает. Уже 7 лет. С днем рождения нас всех, друзья!
1: Свободное радио. Прежде всего, ищем Царство Божье вместе. Настоящая свобода –

0: Новый час на свободном.
1: Время надеяться.
2: Иногда церкви живут и процветают, не помня, кем был тот, кто первым принес им Евангелие. Так произошло и с евангельским движением Венесуэлы. Однако мы знаем имя первого обращенного из коренных жителей протестанта. Им стал Батиста Сильва из племени Пиароа, представители которого живут в джунглях Ориноко и притоков Амазонки. До прихода христианства Пиароа жили в страхе перед злыми духами, которые они старались задобрить с помощью ритуалов, плясок и жертвоприношений. Именно на этом фоне Батиста Сильва, сын вождя, узнал освобождающее Евангелие Христа. После своего обращения Сильва начал активно распространять весть о спасении среди своего народа, стремясь привлечь людей ко Христу. Он ходил пешком из деревни в деревню, проповедуя Евангелие, и ночи напролет говорил об Иисусе. До прихода испанцев Пиароа изготавливали красивую керамику, ритуальные маски и другие формы искусства, но не имели письменности. Тогда миссионеры перевели на язык сердца Пиароа Новый Завет, создавая тем самым письменность. В этом переводе активно участвовал и Батиста Сильва. Сильва умер в возрасте 60 лет, в августе 1992 года. На момент его смерти на территории племени Пиароа в Венесуэле процветало 50 христианских собраний из представителей местных племен. В этот день, 19 августа 1992 года, христиане в Тама-Тама в Венесуэле почтили жизнь и труды Батиста Сильвы большой поминальной службой.
3: След в истории.
4: Свободное радио. 7 лет в эфире.

0: Библия является наилучшим подарком, которым Бог когда-либо наделил человека. Все наилучшее от Спасителя мира передается нам через эту книгу. 16-й президент США Авраам Линкольн.
1: Держим курс на вечное. Свободное радио.

христианских гимнов. «Возьми меня отныне». Юлия Катарина фон Хаусман родилась в 1826 году в Риге в семье учителя. Жила в Германии, Франции и Санкт-Петербурге. Юлия Хаусман написала свое самое известное стихотворение, ставшее гимном «Возьми меня отныне» после путешествия, в которое отправилась, чтобы соединиться со своим женихом, братом во Христе, трудившимся в Африке миссионером. Когда Юлия прибыла на место, ей сообщили, что незадолго до этого жених ее скончался от болезни. Так это было или нет, никто так и не узнает, но Юлия никогда больше не вышла замуж. В таком страдании родился этот псалом. В оригинале слова звучат буквально так. «Возьми же мои руки и веди меня до блаженного конца. Одна идти не желаю я и шага, но там, где ты будешь, возьми меня с собой». Эти стихи были опубликованы без упоминания ее имени по ее же просьбе, а мелодию к ним написал Фридрих Зильхер.

0: каждый человек сталкивается со сложными и неудобными вопросами о Боге, вере, о себе. Бесконечное «почему», «зачем» и «что если». «Проклятые вопросы». Авторский проект Нелли Абдуллиной.
1: Почему известные христианские лидеры все чаще оказываются замешаны в скандалах? В последнее время часто приходится слышать о скандалах вокруг лидеров христианских движений или известных проповедников. Один бросил семью ради любовницы, другой признался, что утратил веру. Как такое возможно? С их достижениями в вере, опытом, степенью познания Бога. Если они могут так сильно оступиться, то что говорить о нас, рядовых, невыдающихся? А главное, зачем они объявляют об этом во всеуслышание? Разве нельзя скрыть, замолчать? Ведь страдает репутация церкви. Люди и так повсеместно разочаровываются в вере, а после такого подавно. Мне кажется, все дело в том, что мы часто представляем себе веру как некую карьерную лестницу или даже компьютерную игру. Вот ты выполняешь ряд заданий, доходишь до определенного уровня,

0: и не можешь слететь с него и потерять наработанные очки. Но, видимо, это далеко не так. Недаром апостол Павел часто сравнивал жизнь в вере с марафонским забегом или состязанием. Не знаете ли, что бегущие на ристалище бегут все, но один получает награду? Так бегите, чтобы получить. Эта метафора помогает нам лучше понять весь процесс. Для спортсмена на соревнованиях прошлые достижения не имеют никакого значения. Он должен сосредоточиться и добиться результата на том треке, который в данную минуту перед ним. Неважно, новичок он или продвинутый бегун, в любой момент его может постигнуть неудача. Недостаточно готовился, недооценил свои силы, отвлекся. Только на этом ристалище человек состязается не с другими, а с самим собой. Я бы еще сказала о вере фразы Льюиса Кэрролла. «Нужно бежать со всех ног, чтобы только оставаться на месте, а чтобы куда-то попасть, надо бежать как минимум вдвое быстрее». Как только ты успокоился, считай, что достиг хорошей формы, познал достаточно, в тот самый момент ты оступился и скатился с той вершины, которую занял, и последствия не заставят себя ждать. Но не беда, если ты оступился, и даже хорошо, что нашел в себе смелость не скрывать этого. Это тоже часть состязания. Сегодня ты оказался слаб, но завтра можешь все исправить. И твой пример отпугнет от веры только тех, кто ее не ищет. Но зато поможет не отчаиваться тем, кто состязается с собой на тяжелом ристалище жизни.
1: Держим курс на вечное. Свободное радио.

0: Друзья, всем привет! Друг любит во всякое время, и как брат явится во время несчастья. Книга притчи, 17 глава, 17 стих. Дружить с успешным человеком удобнее, но настоящий друг рядом без предварительных условий. И уже 7 лет наши друзья рядом. Даже в моменты, когда мы проходили очень серьезные кризисы. Спасибо вам, дорогие. И пока мы нужны, мы будем звучать. Чак Смит. Мудрость на сегодня. Христианские чтения на каждый день. Свершилось. Когда же Иисус вкусил уксуса, сказал «свершилось» и, преклонив голову, предал дух. Евангелие от Иоанна, 19 глава, 30 стих. Когда Иисус крикнул «свершилось», это был не крик поражения, но это был крик славной победы. Через крест Иисус победил власть сатаны порабощать человека, уничтожать его и отделять от Бога. Через крест Иисус показал путь, как приблизиться к Богу и жить вновь в общении с Богом. Нам была дана власть жить такой жизнью, какой Бог хочет, чтобы мы жили. Нам была дана власть быть похожими на Него, быть восстановленными в образ Божий. Это Божье желание и цель для вашей жизни. Мощная хватка, которую грех раньше имел над вами, имел надо мной, была разрушена. Бог хочет восстановить то, что было потеряно в Эдемском саду. Божий Дух работает в наших жизнях день за днем, утверждая нас, формируя нас, изменяя нас обратно в Божье совершенное намерение для человека, чтобы мы могли жить в общении с Богом и отражали Его любовь и благодать, и доброту, и милость к этому темному миру, в котором мы живем. Те барьеры, которые однажды держали нас вдали от Бога, теперь были устранены. Теперь, когда работа искупления уже совершена, мы можем жить в общении с Господом. Работа завершена, свершилась. Иисус победил грех, победил смерть, ад и могилу. Он победил сатану. И в результате этого мы теперь можем испытывать великое благословение жизни для нашего Бога. Отец, да воспользуемся мы всеми преимуществами этого времени, которое Ты дал нам в этой жизни, чтобы узнавать Тебя, служить Тебе и любить Тебя. Во имя Иисуса мы молимся. Аминь.
1: Свободное радио. Свободное радио.

0: книге Евангелия от Иоанна.
1: После этих слов Иисус поднял глаза к небу и сказал: «Отец, час настал. Прославь Сына Своего, чтобы Сын прославил Тебя. Так же, как Ты дал Ему власть над всеми живущими, и Он даст вечную жизнь всем, кого Ты дал Ему. А вечная жизнь — это знать Тебя, единственного истинного Бога, и Иисуса-помазанника, которого Ты послал. Я прославил Тебя на земле, исполнив дело, которое Ты поручил мне. Теперь же, Отец, Ты прославь меня славой, что была у меня, когда я был с Тобою, прежде чем мир начал быть. Я открыл Твое имя людям, которых Ты дал мне из мира. Они были Твои, Ты отдал их мне, и они Слово Твое исполнили. И теперь, наконец, они поняли, что все, что Ты дал мне, Твое, потому что слова, которые дал Ты мне, я им передал. И они их приняли и действительно поняли, что я пришел от Тебя, и поверили, что послал меня Ты. Это за них я прошу. Не за мир я прошу, а за тех, которых Ты дал мне, потому что они Твои. Ведь все, что есть у меня, Твое, а все, что есть у Тебя, Мое, и через них я явил Свою славу. Я уже больше не в мире, я возвращаюсь к Тебе, а они остаются в мире. О, святой мой Отец, силой имени Твоего, что Ты дал мне, сохрани их, чтобы были они едины, как и мы едины с Тобой. Силой имени Твоего, что Ты дал мне, я хранил их, пока был с ними. И я их сохранил. Никто из них не погиб, лишь один, предназначенный к гибели, ибо Писанию надлежало исполниться. А теперь я к Тебе возвращаюсь. И пока я еще в этом мире, я для того говорю все это, чтобы они разделили со мной полноту моей радости. Я передал им Слово Твое, и мир их возненавидел, потому что они не из этого мира, как и я не из этого мира. Я не прошу, чтобы Ты забрал их из мира, но прошу, защити их от зла. Они не из этого мира, как и я не из этого мира. Посвяти их себе силой истины. Истина — это Слово Твое. И как Ты послал меня в мир, так и я их послал в этот мир. Я себя посвящаю Тебе ради них, чтобы и они поистине стали Твоими. Но не только за них я прошу. Я прошу и за тех, кто верит в Меня по слову их обо Мне. Пусть все они будут едины, и пусть они будут в нас, как Ты, Отец, во Мне, а я в Тебе. И пусть мир поверит, что послал Меня Ты. Я им дал ту же славу, которую дал Мне Ты, чтобы были они едины, как и мы едины с Тобой. Я в них, и Ты во мне, чтобы были они в полном единстве. И пусть мир узнает, что послал меня Ты, и что Ты полюбил их так же, как меня полюбил. Отец, я хочу, чтобы те, которых Ты дал мне, были там же, где я, со мною. Пусть увидят славу мою, что Ты дал мне, ибо Ты полюбил меня прежде, чем создан был мир. Отец праведный, мир Тебя не узнал, но я Тебя знаю. Они узнали, что послал меня Ты. Я им показал и еще покажу, каков Ты, чтобы та же любовь, какой Ты меня полюбил, была в них так же, как я в них».
2: Присоединяйся к общению. Добро пожаловать в Телеграм-чат Свободного радио. Телеграм-чат Свободного радио.

0: Всем привет! Это Андрей Страдубцев. 7 лет прожить, не поле перейти. Или там было как-то иначе. Как бы там ни было, свободному 7 лет. И это не просто красивая дата. Это свидетельство верности Бога, наших слушателей и друзей. Спасибо за поддержку. Оставайтесь с нами на связи, пишите свои отзывы о работе свободного, свои идеи и свои молитвенные просьбы.
1: Свободное радио.

0: Стих дня.
1: «Радость моя в вас пребудет, и радость ваша будет совершенна». Евангелие от Иоанна, 15 глава, 11 стих.
0: Вы слушаете «Свободное радио».

0: Библейские чтения.
1: Здравствуйте, слушатели Свободного радио. Думаю, немногие из людей любят состояние печали или грусти, но все испытывают эти состояния, ведь даже дождливая погода может навеять грустное состояние. Вот с радостью дело обстоит иначе. Евангелие Иоанна, 15 глава, 11 стих. «Сие сказал я вам, да радость моя в вас пребудет, и радость ваша будет совершенна». Слово, переводимое как «прибудьте», это форма глагола «мена». В контексте всего Евангелия оно приобретает новое значение, дополняющее прежнее. Кратко поясню. Христос объясняет, что те, кто пребывает в Его Слове, то есть не просто слушают, но и исполняют. Те, кто следует за Ним, не просто проводят время с Ним, а подчиняют Ему свою волю. А в прощальной беседе Иисус говорит о самых близких отношениях, которые возможны для человека. Не только ученики пребывают в Иисусе, но и Он пребывает в них. И если это происходит, то в жизни будет виден плод, под которым Иоанн прежде всего понимает любовь. И он говорит, пребывающий в Иисусе пребывает в Его любви. Так вот, хочу связать эти мысли приглашением на пикник Свободного радио. Это возможность не только провести время на природе, но и вместе прославить и иметь несомненно хорошее время для совместного общения и поклонения. Думаю, результатом чего станет плод этого события, где в реальности можно пережить и соприкоснуться с радостью Божьего присутствия. Ведь радость – это совместное прикосновение чувств и событий, проведенных вместе. С вами был пастор Алексей Чернуха, Церковь Новый Завет, город Кингисепп.
0: В новый день со Свободным радио.

благодарен буду. Знаешь, что будешь рядом со мной в трудный момент. Обнимешь и поддержишь, сделаешь комплимент. За красоту природы тебе лишь благодарен. За то, что наградил ее красивыми полями. За солнце и луну, за снег и чистоту. За то, что я живой,

0: рядом. Ты не покинешь, не предашь, не повернешься задом.
1: Спасибо, папа, спасибо, мой отец. Я был без тебя, словно мертвец. Но твоя любовь, она ко мне безгранична. Скажу спасибо, Боже, скажу при всех публичных.

0: Иоанном в Колоссах.
1: Так облекитесь в милосердие и сострадание, в доброту, скромность, кротость, долготерпение, раз вы избранники Бога, Его святой и любимый народ. Переносите терпеливо друг друга и прощайте, если кто-то на кого-то в обиде. Как Господь простил вас, так и вы прощайте. А поверх этих одежд облекитесь в любовь. Она все связует и все направляет к совершенству.

0: Други, привет! Это Бугаков. Поздравляю всю чудесную команду Свободного радио с днем рождения. 7 лет в эфире. Это круто. И также слушайте мои треки на волнах Свободного радио.
1: В любых обстоятельствах слушай Свободное радио.

Улыбка – это экономически выгодно, потому что улыбка дешевле электричества, а света и тепла дает ничуть не меньше. И я бы очень хотела призвать вас почаще улыбаться, но для этого как минимум нужен повод, правда? Вот, например, вы сегодня ели? Чем не повод радоваться? На вас сегодня одежда по сезону? По погоде? Это ведь отлично, правда? И сегодняшний день, он ведь один такой в своем роде, никогда не повторится. Так что проживите его так, чтобы когда придет время ложиться спать, с вами были спокойные, мирные мысли. Но это все потом, а прямо сейчас добро пожаловать на свободное. И коль спать пока не собираетесь, можно даже чуть-чуть погромче. Свободное радио. 7 лет в эфире.

Хвалите Господа, ибо Господь благ. Час хвалы и поклонения на Свободном радио. Встречаемся утром в 8. Славим Господа вместе.

0: письма Павла христианам в Риме.
1: Ночь проходит, близится день. Так отбросим дела тьмы и вооружимся оружием света. Давайте жить так, как подобает при свете дня, без оргии и пьянства, без разврата и безобразий, без раздоров и зависти. Пусть одеянием вашим станет Господь Иисус Христос. Так не поддавайтесь своей плотской природе и ее вожделениям.
2: Новая музыка на свободном радио.

0: Меня зовут Илья Гусев, группа «Просто сосуды». У «Свободного радио» 7 лет, день рождения. Поздравляем, ребята. Слушайте наши песни в эфире «Свободного радио».
1: Утренний движ на «Свободном радио».

0: Жемчужины архива нашего радио.
1: Помните, как вы мечтали поскорее оказаться за рулем автомобиля? Научиться водить машину было вашим самым большим желанием. Это то, что принято называть реальной мотивацией. Вы слушаете очередную передачу доктора Джеймса Добсона из цикла «В фокусе семья». Те из мужчин, кто служил в армии, наверняка помнят один из этапов начальной военной подготовки, который проходят все новобранцы. Нужно надеть противогаз, зайти в здание, наполненное слезоточивым газом, и оставаться там до тех пор, пока не прозвучит приказ покинуть здание. Этих минут мне не забыть никогда. Услышав долгожданную команду, я чуть было не сорвал дверь с петель, выбегая на свежий воздух. Сержанту, который учил нас работать с противогазом, не надо было обладать большим педагогическим мастерством. Мы жадно ловили каждое его слово. Не выполни мы хоть одно из его указаний, нам плохо пришлось бы. Другими словами, у нас была мотивация к учебе. Мой друг доктор Клифф Шиммелс определяет мотивацию как способность учащегося увидеть практическую ценность того, чему он учится. Поэтому очень существенно, чтобы учителя, так же как и родители, попытались внушить подростку мысль о том, что такие школьные дисциплины, как математика, история, география, литература, имеют не меньшую практическую ценность, чем умение водить машину. Очень важно, чтобы наши дети увидели очень четкую связь между знанием, которое им предстоит приобрести, и возможностью его будущего применения. Вот один из секретов успешной рекламы. Продавайте не мясо, а аромат и неповторимый звук прижарки. Попробуем и мы убедить подростков в неприходящей ценности знаний, и они будут стремиться к их получению. Вы прослушали очередную передачу из цикла «В фокусе семья».
2: Вы слушаете «Свободное радио».

0: Новый час на свободном.
1: Время довериться Богу. Свободному радио 7 лет.
2: Час хвалы и поклонения на свободном радио.

0: Стих дня.
1: «Радость моя в вас пребудет, и радость ваша будет совершенна». Евангелие от Иоанна, 15 глава, 11 стих.
0: Свободное радио. Нам по пути.

0: Библейские чтения.
1: Здравствуйте, слушатели Свободного радио. Думаю, немногие из людей любят состояние печали или грусти, но все испытывают эти состояния, ведь даже дождливая погода может навеять грустное состояние. Вот с радостью дело обстоит иначе. Евангелие Иоанна, 15 глава, 11 стих. «Сие сказал я вам, да радость моя в вас пребудет, и радость ваша будет совершенна». Слово, переводимое как «прибудьте», это форма глагола «мена». В контексте всего Евангелия оно приобретает новое значение, дополняющее прежнее. Кратко поясню. Христос объясняет, что те, кто пребывает в Его Слове, то есть не просто слушают, но и исполняют. Те, кто следует за Ним, не просто проводят время с Ним, а подчиняют Ему свою волю. А в прощальной беседе Иисус говорит о самых близких отношениях, которые возможны для человека. Не только ученики пребывают в Иисусе, но и Он пребывает в них. И если это происходит, то в жизни будет виден плод, под которым Иоанн прежде всего понимает любовь. И он говорит, пребывающий в Иисусе пребывает в Его любви. Так вот, хочу связать эти мысли приглашением на пикник Свободного радио. Это возможность не только провести время на природе, но и вместе прославить и иметь несомненно хорошее время для совместного общения и поклонения. Думаю, результатом чего станет плод этого события, где в реальности можно пережить и соприкоснуться с радостью Божьего присутствия. Ведь радость – это совместное прикосновение чувств и событий, проведенных вместе. С вами был пастор Алексей Чернуха, Церковь Новый Завет, город Кингисепп.
0: Час хвалы и поклонения на Свободном радио.

0: Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке.
1: Лишь на Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя.
0: Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики»,
2: «Не отвечай на обиды зло»,
0: «Размер неба»,

0: RBC Music. Слово жизни мьюзик. Russia Worship Band.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область. Химки. Панфилова, 23. Ждем. Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

28 псалом. «Хвалите Господа, о Божьи сыны! Хвалите Господа за славу Его и мощь! Воздайте славу имени Господа! Поклонитесь Господу в красоте Его святости! Голос Господень над водами! Гремит Бог славы! Господь гремит над могучими водами! Голос Господа полон мощи! Голос Господа величественен! Голос Господа кедры сокрушает! Господь сокрушает кедры Ливана! Он велит Ливану скакать, подобно теленку, Сириону, подобно молодому дикому быку. Голос Господа, как молния, разит. Голос Господа сотрясает пустыню. Господь сотрясает пустыню Кадеш. Голос Господа гнет дубы.

0: Всем привет! Это Сергей Заноза и группа Заноза. Мы от всего сердца поздравляем коллектив Свободного радио и, конечно, всех слушателей с юбилеем. Да-да, 7 лет – это тоже юбилей. Всем пока и Божьих благословений. Ну и, конечно, слушайте наши песни на Свободном радио. Ура!
1: Свободное радио. Выбирай лучшее.

0: золотые библейские стихи.
1: А теперь прибывают сидры. Вера, надежда, любовь. Но любовь из них больше. Первое послание к Коринфянам, 13 глава, 13 стих.
0: Глоток живой воды.

хвалят тебя народы.

0: Новый час на свободном.
1: Время улыбнуться.
2: Праздник Преображения Господня. Этот праздник отмечается Православной Церковью 19 августа, а католической и православными церквями, перешедшими на новоюлианский календарь, 6 августа. И входит в число главных или двунадесятых праздников. Является непереходящим. Преображение описано в каждом из синоптических Евангелий, причем описания эти очень похожи. Евангелия повествует, что Иисус пророчески произнес: «Истинно говорю вам, есть некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Царствие Божие, пришедшее в силе». А спустя 6 дней взял 3 ближайших учеников, Петра, Иакова и Иоанна, и поднялся вместе с ними на гору помолиться. Там во время молитвы он преобразился пред ними, и просияло лицо его, как солнце, одежды же его сделались белыми, как свет. При этом явились 2 ветхозаветных пророка – Моисей и Илия, которые беседовали с Иисусом об исходе его, который ему надлежало совершить в Иерусалиме. Увидев это, восхищенный Петр сказал: «Рави, хорошо нам здесь быть, сделаем 3 кущи – тебе 1, Моисею 1 и 1 Илии». После этих слов явилось облако, осенившее их, и ученики слышали из облака голос: «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение. Его слушайте». Гора, на которой произошло преображение, не называется евангелистами по имени, но церковное предание единогласно указывает на гору Фавор, находящуюся в Галилее в 6 километрах на юго-восток от Назарета. Святая равноапостольная царица Елена, мать римского императора Константина Великого, совершила паломничество на Фавор в 326 году. По ее указанию, на горе Фавор был построен храм во имя Христа и свидетелей преображения, апостолов Петра, Иакова и Иоанна. После разрушения первого храма греческие епископы долгое время ежегодно совершали литургию на его развалинах. Сейчас на горе Фавор есть 2 монастыря – католический и православный. Сегодня церковь празднует Преображение Господне, хотя причина выбора именно этой даты остается неизвестной. Скорее всего, это дата освящения храма на горе Фавор в честь Преображения Господня в IV веке.
1: След в истории.
0: Свободное радио. 7 лет в эфире.

0: Высший пилотаж – это когда тебе говорят всякие пакости, а ты отвечаешь добром. Сложно, но возможно. Ведь каждый расходует то, что у него есть, чем располагает, чем наполнен. Так что всем добрым сердцам большой привет. Желаю вам солнца. Причем не того солнца, которое пытаются предсказывать синоптики, а того, что светит у вас внутри и от облачности на небе никак не зависит. Одевайтесь в счастье, друзья, и слушайте хорошее радио. То есть свободное. Здесь Наташа Романцова.
1: Вы слушаете «Свободное радио».
2: «Свободное радио».
1: Меняем мир к лучшему.

0: Дорогие и возлюбленные работники свободного радио, ваш друг и соратник Павел Баранов, то есть я, поздравляет вас с днем рождения. 7 лет – это очень-очень классно, что вы однажды взялись, осмелились и рискнули, и взялись за это дело и продолжили. Как написано, прекрасны ноги благовествующих, мир благовествующих благое. Тут с огромной радостью я вас поздравляю и желаю вам прекрасного продолжения, прекрасного начала, чтобы и смелее, и мудрее, и больше, и шире, и дальше распространялась благая весть с вашей помощью, чтобы никто не смог остановить то, что вы делаете для Господа. Молитвы и все, что у нас есть, пусть будет вам в помощь. Господь с вами, с Богом.
1: Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь. Утренний движ на свободном радио. Начни день с нами.

Лиза Лукашина. Я шла по венцам терновым, сквозь боль облетевших дней. Ничто для меня не ново на этой земле теперь. И снова всю боль скрывая, молчала, боялась слез. А ты меня вновь спасая, над бездной в ладонях нес. Терпела, не преклоняясь, мечты спрятав в ночи рук. Давно себе растворяясь, твой голос приняв, как звук. Тебе причиняла раны, душа рассыпалась в ноль. Не ты был тогда обманом, а мир, приносящий боль. Прости мою душу, Боже, ведь нет больше сил молчать. Примером для всех стать может умение твое прощать.

0: Свободное радио. 7 лет в эфире.
1: Сейчас, я расскажу тебе все. Значит так, я еще одна Мария. И кто же еще? Дай подумать. Я до Соломеи вылетела из головы, сейчас вспомню.
2: А, ты скажешь, наконец.
1: Ты подожди, ты надо все по порядку рассказать. Так вот, мы отправились в гробницу сразу после восхода солнца. Правда, было еще темно, приходилось все время смотреть под ноги, чтобы не оступиться.
2: Ну говори, что случилось.
1: Ну ладно, гробница была пуста. Хотя накануне вечером там лежал Иисус, понимаешь? В ней никого не было, никого!
2: Никого? А ты уверена, что вы не перепутали гробницы?
1: Так вот тебе надо, ты понимаешь, о чем спрашиваешь? Ведь я была не одна. А кроме того, мы с Марией были там накануне вечером. Неужели ты считаешь нас настолько глупыми?
2: Мария, я не говорил этого, я просто...
1: Ну даже если бы случилось так, что мы заблудились, то как же быть с ангелом?
2: С каким еще ангелом?
1: Я же еще не рассказала тебе об ангеле. У пустой гробницы мы видели ангела. Он спросил, зачем мы ищем живого среди мертвых? Иисус воскрес. По-твоему, ангел тоже перепутал гробницу?
2: Я такого не говорил.
1: Что ж, если ты принимаешь меня за человека, которому нельзя доверять, тогда Петр и Иоанн тоже недалеко от меня ушли. Когда я рассказала все им, они тут же побежали к пустой гробнице. Я еле за ними поспевала. Как ты мог задать такой...
2: Да я, собственно...
1: Ну, а что ты скажешь насчет охраны и пресвященников? Неужели они не знали, в какой гробнице лежал Иисус? Они бы пошли туда и сказали, ага, вот мы вас и разоблачили.
2: Ну, прости меня, Мария. Сам не понимаю, как я мог предполагать такие глупости.

0: Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке.
1: Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя.
0: Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики».
2: Не отвечай на обиды злом.
0: «Размер неба».

0: RBC Music. Слово жизни Мьюзик. Russia Worship Band.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область, Химки, Панфилова, 23. Ждем. Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

0: Евангелие от Матфея.
1: Итак, бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, в который приидет Сын Человеческий. Ибо Он поступит, как человек, который, отправляясь в чужую страну, призвал рабов своих и поручил им имение свое. И одному дал Он 5 талантов, другому 2, иному 1, каждому по его силе, и тотчас отправился. Получивший 5 талантов пошел, употребил их в дело и приобрел другие 5 талантов. Точно так же и получивший 2 таланта приобрел другие 2. Получивший же 1 талант пошел и закопал его в землю и скрыл серебро господина своего. По долгом времени приходит господин рабов тех и требует у них отчета. И подойдя, получивший 5 талантов принес другие 5 талантов и говорит: «Господин, 5 талантов ты дал мне, вот другие 5 талантов я приобрел на них». Господин его сказал ему: «Хорошо, добрый и верный раб, в малом ты был верен, над многим тебя поставлю. Войди в радость господина твоего». Подошел также и получивший 2 таланта и сказал: «Господин, 2 таланта ты дал мне, вот другие 2 таланта я приобрел на них». Господин его сказал ему: «Хорошо, добрый и верный раб, в малом ты был верен, над многим тебя поставлю. Войди в радость господина твоего». Подошел и получивший 1 талант и сказал: «Господин, я знал тебя, что ты человек жестокий, жнешь, где не сеял, и собираешь, где не рассыпал. И, убоявшись, пошел и скрыл талант твой в земле. Вот тебе твое». Господин же его сказал ему в ответ: «Лукавый раб и ленивый! Ты знал, что я жну, где не сеял, и собираю, где не рассыпал. Посему надлежало тебе отдать серебро мое торгующим, и я, придя, получил бы мое с прибылью. Итак, возьмите у него талант и дайте имеющему 10 талантов, ибо всякому имеющему дастся и приумножится, а у неимеющего отнимется и то, что имеет. А негодного раба выбросьте во тьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов».
2: Сказав сие, Иисус возгласил:
1: «Кто имеет уши слышать, да слышит».
0: Новая музыка на свободном радио.

0: Вредные советы для тех, кто хочет быстро и эффективно завести свою духовную жизнь в тупик.
1: Если брат или сестра начинает в кулуарах рассказывать тебе о своих долгах, проблемах с детьми или приставившемся коте, оборви на полуслове и скажи, чтоб не переживал, что все тлен и всему свое время. Подсыпь пару цитат из Библии про то, чтобы не переживал о завтрашнем дне. Намекни, что где-то он нагрешил, и желательно тебе сейчас рассказать, где именно и сколько. А в конце обязательно скажи, что к тебе всегда можно обратиться снова. Не задерживайся. Кофе стынет, и бутерброды уже доедают.
0: Поздравляем! Теперь вы на шаг ближе к духовному коллапсу.
2: Свободное радио. Нам по пути.

0: Свободному радио 7 лет. Красивая дата с глубоким смыслом. Она напоминает о евангельской полноте. Просто на сегодня столько лет, сколько нужно. В Библии очень часто встречается число 7. Молитва «Отче наш» составлена из 7 фраз. Евангелист Иоанн описывает 7 чудес Иисуса Христа. Матфей упоминает о 7 притчах. Апостол Иаков дает 7 характеристик мудрости. Свободному радио я желаю не только к 7-летию такой библейской завершенности, которую не нужно искать. Она в ежедневной полноте, приходящей от присутствия и благословения Божьего. Благодарю добрую, яркую, талантами команду радио, готовящих пылки огнем эфира, чтобы нам, слушателям, не замерзнуть поодиночке на пути к вечности. Спасибо, братья и сестры. Поздравляю вас. Рад служить вместе с вами. Олег Бут, пастор церкви Ковчег Евангельских Христиан-Баптистов. Краснодар.
1: Свободное радио.

0: Стих дня.
1: «Радость моя в вас пребудет, и радость ваша будет совершенна». Евангелие от Иоанна, 15 глава, 11 стих.

0: Библейские чтения.
1: Здравствуйте, слушатели Свободного радио. Думаю, немногие из людей любят состояние печали или грусти, но все испытывают эти состояния, ведь даже дождливая погода может навеять грустное состояние. Вот с радостью дело обстоит иначе. Евангелие Иоанна, 15 глава, 11 стих. «Сие сказал я вам, да радость моя в вас пребудет, и радость ваша будет совершенна». Слово, переводимое как «прибудьте», это форма глагола «мена». В контексте всего Евангелия оно приобретает новое значение, дополняющее прежнее. Кратко поясню. Христос объясняет, что те, кто пребывает в Его Слове, то есть не просто слушают, но и исполняют. Те, кто следует за Ним, не просто проводят время с Ним, а подчиняют Ему свою волю. А в прощальной беседе Иисус говорит о самых близких отношениях, которые возможны для человека. Не только ученики пребывают в Иисусе, но и Он пребывает в них. И если это происходит, то в жизни будет виден плод, под которым Иоанн прежде всего понимает любовь. И он говорит, пребывающий в Иисусе пребывает в Его любви. Так вот, хочу связать эти мысли приглашением на пикник Свободного радио. Это возможность не только провести время на природе, но и вместе прославить и иметь несомненно хорошее время для совместного общения и поклонения. Думаю, результатом чего станет плод этого события, где в реальности можно пережить и соприкоснуться с радостью Божьего присутствия. Ведь радость – это совместное прикосновение чувств и событий, проведенных вместе. С вами был пастор Алексей Чернуха, Церковь Новый Завет, город Кингисепп.
0: Свободное радио.

0: Время подумать.
1: Складывается полнейшее ощущение, что у человека есть врожденное стремление верить. И если человек не верит в Бога, тогда он верит во что-то еще. В силу знаков, знамений, примет, снов, интуиции. Человеку в любом случае нужны, скажем так, путеводные звезды и ориентиры, по которым он выстраивает линию своей жизни. О приверженности людей к суевериям и приметам много сказано в Библии. И всякий раз, когда народ Божий отступал от веры в Бога, он начинал поклоняться идолам, искать знамений и поступать, как велят им приметы. В Библии, в книге пророка Осии 4:12 написано: «Народ мой вопрошает свое дерево, и жезл его дает ему ответ». Здесь говорится о суеверии людей прошлого, которые часто принимали решения, опираясь на то, каким образом упадут брошенные деревянные палки. И Библия говорит, что всякое суеверие и всякое гадание, предсказание пришло от языческих народов, которые не знали Бога, а поклонялись идолам. Например, Иезекииль 21:21. Царь Вавилонский остановился на распутье при начале двух дорог для гадания. Трясет стрелы, вопрошает терафимов, рассматривает печень. Ну, конечно, надо сказать, что современность отличается от событий, описанных в Библии. Теперь, наверное, эклектика стала еще забавнее. Теперь уже печень вроде как на дороге никто не трясет, используют навигатор. Но если взять тот же телевизор, все те, кто стоят в церквях на рождественских и пасхальных службах, в будни становятся яростными участниками шоу про экстрасенсов, гипнотизеров, гадалок и еще многих-многих других всяких забавных штук. Забавных, конечно, в кавычках. Это вот такая наша человеческая современная безграмотность, конечно. Люди на полном серьезе не понимают, что плохого в шоу про экстрасенсов, и не понимают, что тут такого, что Богу может не понравиться. Ну, потому что, конечно, люди предпочитают ориентироваться на собственные интуитивные ощущения, а на неуважительное изучение мнения Бога по какому-либо вопросу.
0: Вы подумали? А мы сказали.

0: Классики о вере.
1: Клайв Стейплс Льюис. Дружба не является необходимостью, как философия, как искусство. Она не имеет ценности для выживания. Это одна из тех вещей, которые придают ценность самому выживанию.
2: Холодный дождь, по телу дрожь, промокшая насквозь по улице идешь. Бежишь прочь из дома в ночь, друг другу мы вонзили в сердце острый нож.

0: Здравствуйте, слушатели Свободного радио. С вами пастор Алексей Чернуха, Церковь Новый Завет, город Кингисепп. Хочу искренне поздравить команду Свободного радио с днем рождения и прочитать стих притчи 3:5-6. «Надейся на Господа всем сердцем твоим, и не полагайся на разум твой. Во всех путях познавай его, и он направит стези твои. Верю, то, что вы делаете, это однажды вложенное сердце слово. Пожелаю вам еще больше надеяться на того, кто довел вас до этого дня. Искать его воли для дальнейшего пути и развития. Ведь у Господа, несомненно, есть путь, по которому вам идти». Еще раз с днем рождения, Свободное радио.
1: Новая музыка на Свободном радио.

0: книги Евангелия от Луки.
1: Каждое дерево узнается по его плодам. С колючек не собирают инжира, а с терновника не срезают гроздей. Добрый человек выносит доброе из хранилища добра в своем сердце. Злой человек выносит злое из хранилища зла. Ведь из уст человека исходит то, чем полно его сердце.
2: Свободному радио 7 лет.

Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начни день с нами.

на свободном радио.

От внутренней тревоги не убежишь. Она всегда с тобой, хоть на море, хоть в кино. И обычно в борьбе с ней люди ищут способы отвлечься. И у кого-то получается сосредоточиться на марках или на работе, но чаще всего дозу отвлекающего фактора приходится делать все больше, больше и больше. И Бог знает, что страхи, суета и поиск пропитания будут с нами всю нашу земную жизнь. Но у нас есть возможность уже сейчас приоткрыть кусочек Царства Небесного, просто доверившись Христовому воскресению. Он сделал достаточно, чтобы у нас было самое главное. –

На днях нам написала одна женщина. «Я включила свободное в 3 часа ночи, когда не могла уснуть от тревоги. И впервые за месяц я улыбнулась и поняла, что Бог рядом, и смогла уснуть». Друзья, такие сообщения — наша главная награда. И ваша тоже. Потому что без вас нас бы не было. Помогите свободному оставаться голосом надежды. Зайдите на сайт свободная.медиа, нажмите кнопку «Поддержать». Давайте менять мир к лучшему вместе.

0: Новый час на свободном.
1: Время сделать шаг веры.
2: Свободному радио 7 лет.
3: I love the story of the prodigal, 'cause it sounds a lot like mine. From scared and alone to coming back home to a father's arms.

Вникай в себя и в учение. Каждый день читаем Библию и разбираем прочитанное вместе с богословами, пасторами и служителями христианских церквей. Стих дня и библейские чтения в эфире, на сайте и в социальных сетях Свободного радио.

0: Вот все думаю. Если будут склонять тебя грешники, не соглашайся. Эх, а ведь так мы, люди-человеки, устроены, что угодно сами в себе оправдаем, если сильно прижмет и очень захочется. Можно, например, затянуть проверенную песню про ужасный-ужасный современный мир и о том, что это не мы такие, а это времена такие. Хотя всегда остается риск нарваться на кого-то разумного и очень принципиального. И тогда почти наверняка нас перебьют словами о том, что времена вообще-то всегда одинаковые. Оправдаться, мол, все так делают, а чё такого, вы и сами знаете. Оправдаться этим не получится.
1: Свободное радио. В ритме твоего сердца.

0: Дорогие друзья, команда Свободного Радио, сердечно поздравляю вас с днем рождения. Благодарю Бога за каждого из вас, за ваше старание, ваше служение. Вы свет, который зажигается в эфире каждый день. С днем рождения! Пусть Господь благословит весь следующий год, расширит ваше влияние, а ваши голоса всегда останутся радостью для нас. Рад быть с вами, пастор Церкви Сила Благодати Александр Золотов, город Калининград.
1: Со Свободным Радио.

0: Наталья Мелешко. Когда настанут дни лихие, свою судьбу ты не клейми. Дни добрые и дни плохие, как дар от Господа прими. Не знаешь часто в жизни бренной, в чем благо наше состоит, а благо Господу быть верным. Он верой душу исцелит. Господь очистит и избавит, белее снега убелит и к вечным ценностям направит и милостью благословит. А в жизни, что бы ни случилось, пусть не пугает, не страшит. Душа, что к Господу склонилась, к Нему за помощью спешит. Все для духовного богатства сумеет Бог употребить. Небесного, достигнув царства, ты будешь лишь благодарить.
1: Свободное радио.

0: что я два раза в неделю веду программу на телевидении.
1: Назовите ваше имя или докажите, что вы христианин.
2: А то, что я пастор самой большой церкви города, вам ни о чем не говорит.
1: Мне не хочется быть банальным, но хождение в церковь не делает вас христианином.
2: Так же, как нахождение в гараже не сделает вас машиной.
1: Точно.
0: Да вы хам, как я посмотрю.
1: Прошу прощения, это моя работа.
2: Вы что хотите сказать, что можно быть основателем одного из самых успешных служений в мире и в то же время не быть христианином?
1: Ну, в принципе, да, именно это я и хочу сказать.
2: Я же сказал вам, что я христианин.
1: Многие называют себя христианами.
0: Да чего же вы привязались-то ко мне? Я верю, что Иисус Сын Божий.
1: В Библии сказано, что и бесы веруют, и трепещут.
2: Значит, вы говорите, что я бес. Ну, это уже слишком, молодой человек. Я этого вам так не оставлю.
1: Прошу прощения. Это моя работа.
3: Ну, ладно. Может, вы и правы. Знаете, я так сильно погрузился в свое служение, что, похоже, совсем забыл о том, кому служу.
4: Костя, ну где тебя носит? Я тебя повсюду ищу.
3: Извини, я тут заговорился с этим, с охранником у входа.
4: С каким еще охранником? Мы не нанимали никакого охранника.
3: Нанимали, а это...
4: Слушай, потом поговорим. У тебя доклад через 7 минут. Ты готов?
3: Теперь, кажется,

0: Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке.
1: Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя.
0: Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики».
2: Не отвечай на обиды зло.
0: «Размер неба».

0: RBC Music. Слово жизни Мьюзик. Раша Воршип Бэнд.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область, Химки, Панфилова, 23. Ждем. Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

0: Евангелие от Иоанна.
1: Иисус же, опять скорбя внутренно, приходит ко гробу. То была пещера, и камень лежал на ней. Иисус говорит:
2: «Отнимите камень».
1: Сестра умершего Марфа говорит ему:
3: «Господи, уже смердит, ибо 4 дня, как он во гробе».
1: Иисус говорит ей:
2: «Не сказал ли я тебе, что если будешь веровать, увидишь славу Божию?»
1: И так отняли камень от пещеры, где лежал умерший. Иисус же возвел очи к небу и сказал:
2: «Отче, благодарю тебя, что ты услышал меня. Я и знал, что ты всегда услышишь меня, но сказал сие для народа здесь стоящего, чтобы поверили, что ты послал меня».
1: Сказав это, он воззвал громким голосом:
2: «Лазарь, иди вон!»
1: И вышел умерший, обвитый по рукам и ногам погребальными пеленами, и лицо его обвязано было платком. Иисус говорит им:
2: «Развяжите его, пусть идет».
1: Тогда многие из иудеев, пришедших к Марии и видевших, что сотворил Иисус, уверовали в Него.
4: Новая музыка на свободном радио.

0: Факты.
1: До 10-12 веков хоры пели только в унисон или в октаву. Затем началось разделение голосов на низкие и высокие. Появились различные партии. До 17 века в церковном хоре состояли только мужчины. Исключением были только хоры-монахинь.

0: Всем привет, это Гусихин. 7 лет – моя любимая цифра. Я поздравляю Свободное радио и его слушателей с 7-летием. Слушайте мои песни в эфире.
1: Радость есть всегда. Свободное радио.
2: Привет, это Сергей Заноза и Свободное радио.
3: Иди

0: Каждый человек сталкивается со сложными и неудобными вопросами о Боге, вере, о себе. Бесконечное «почему», «зачем» и «что если». «Проклятые вопросы». Авторский проект Нелли Абдуллиной.
1: Зачем Богу нужно было страдать? В земной жизни и на кресте Христос до конца испил чашу человеческих страданий. Неужели нельзя было спасти нас как-то иначе? Мне кажется, что и не испытав страданий, не побыв человеком, Бог не имел бы права судить нас. Слишком жестоко и высокомерно было бы с его стороны смотреть сверху, в своей чистоте и святости, на то, как мы мучаемся, боремся со своей немощной плотью, ее желаниями, искушениями, ее ощущениями и болезнями и терпим поражение. Но Бог не беспощаден. Он любит свое творение настолько, что перенес все то, что переносим мы в своей жизни. Он стал подобным нам, а мы теперь тем самым получили право уподобиться Ему во Христе. Хотя, наверное, в страдании не было необходимости.
2: В эфире «Свободное радио».
3: «Свободное радио».
2: Настоящее твое.

0: новый час на свободном.
1: Время идти вперед и не сдаваться.
2: Иногда церкви живут и процветают, не помня, кем был тот, кто первым принес им Евангелие. Так произошло и с евангельским движением Венесуэлы. Однако мы знаем имя первого обращенного из коренных жителей протестанта. Им стал Батиста Сильва из племени Пиароа, представители которого живут в джунглях Ориноко и притоков Амазонки. До прихода христианства Пиароа жили в страхе перед злыми духами, которые они старались задобрить с помощью ритуалов, плясок и жертвоприношений. Именно на этом фоне Батиста Сильва, сын вождя, узнал освобождающее Евангелие Христа. После своего обращения Сильва начал активно распространять весть о спасении среди своего народа, стремясь привлечь людей ко Христу. Он ходил пешком из деревни в деревню, проповедуя Евангелие, и ночи напролет говорил об Иисусе. До прихода испанцев Пиароа изготавливали красивую керамику, ритуальные маски и другие формы искусства, но не имели письменности. Тогда миссионеры перевели на язык сердца Пиароа Новый Завет, создавая тем самым письменность. В этом переводе активно участвовал и Батиста Сильва. Сильва умер в возрасте 60 лет, в августе 1992 года. На момент его смерти на территории племени Пиароа в Венесуэле процветало 50 христианских собраний из представителей местных племен. В этот день, 19 августа 1992 года, христиане в Тама-Тама в Венесуэле почтили жизнь и труды Батиста Сильвы большой поминальной службой.
3: След в истории.
1: Свободное радио. 7 лет в эфире.

0: Доброго, уютного, хорошего вам дня, милые друзья, дружеского общения и задушевных бесед. Пусть сегодня с вами будут ваши самые любимые люди, и пусть сегодня случаются только самые добрые вести. Потому как если внутри у нас будет тепло и светло, непременно этим своим светом захочется делиться с кем-то еще. И так постепенно люди вокруг станут как светлячки. И даже если не погода, сырость, серость, морось, а всем вокруг все равно светло. Привет вам, наши любимые драгоценные светлячки. Привет вам от свободного. И лично от меня, конечно, тоже. Здесь Наташа Романцова.
1: Свободное радио. Выбирай настоящее.

0: Приветствуем Свободное Радио. Здесь группа Nathan Idol. И мы хотим поздравить вас от всего сердца с этой прекрасной цифрой 7 лет существования радио.
1: Мы рады нашему знакомству, рады нашему сотрудничеству и рады тому, что мы когда-то смогли быть вместе с вами и смогли сделать много чего интересного. И рады, что наша музыка звучит на вашем радио. И очень надеемся, что мы еще встретимся, еще вместе послужим, еще вместе порадуем всех наших радиослушателей хорошей музыкой, хорошими передачами. Так что с днем рождения!
0: Пусть Бог благословит вас и ваше служение, и пусть Бог сохранит вас еще много-много лет.
1: И приумножит все, что вы делаете хорошее.
0: Поздравляем!
1: С днем рождения!

0: Одна чашка кофе в день, и вы уже финансируете одну программу в неделю. Представьте, ваш капучино превращается в интервью с интересным гостем, размышления пастора или песню, которая кому-то очень нужна. Кофе выпили, добро осталось. Выгодная сделка, правда? Поддержите «Свободное радио» на сумму, которая равна стоимости чашки кофе. Сделать это очень просто. На нашем сайте свободная.медиа. Кнопка «Поддержать».
1: Know you by heart, like ink on my sleeve. Right from the start, making memories. You had bangs and a Honda Accord. I bought them jeans, I couldn't.

Тимур Расулов. Отрывок из книги «В погоне за ветром». Уверовав, я начал задаваться множеством вопросов. Ими я доставал своих наставников. Они открывали со мной Писание, мы читали, и я получал ответ. Как духовно начинающий, я в основном задавал простые вопросы. Среди них было мало тех, на которые я не получал удовлетворительного ответа. Но я рос, и со временем мои интеллектуально-духовные запросы усложнялись. Это похоже на просеивание песка для строительного раствора. Чем больше песка засыпаешь в сито, тем больше камней там в итоге накапливается. В конце оно полно камней. Так и с чтением Писания. По мере его изучения получаешь не только ответы, но и вопросы. Библия, проливая свет на открытое, часто затрагивает закрытое. Подобное неизбежно. Например, «И был день, когда пришли сыны Божии предстать пред Господа. Между ними пришел и сатана». Иова 1:6. И дальше мы читаем, как Бог разговаривает с сатаной. Вот что творилось у меня в голове каждый раз, когда я читал этот отрывок. «Так, стоп. Тут как-то слишком бегло об интересном. Господь, ты что, разговариваешь с сатаной?» И я делал самые круглые глаза, на какие способен. «Как часто? Зачем? Что это за собрание такое было? Отчетно-выборное? Рабочее совещание? Планерка? Что это? А где можно поподробнее об этом прочитать?» В моем понимании, тут должна быть ссылка, чтобы клик-клик, и открылось новое окно, где бы я мог узнать то, что меня интересует. Но это была та порция информации, которая предусмотрена. Это все, что нам решили открыть. Скрытое принадлежит Господу. Он не оставил нас в неведении относительно того, что нужно знать, открыв все необходимое о себе, о нас, о мире, о прошлом, о будущем. Когда мы берем в руки Слово Божие, это сотни страниц текста. Каждое слово – богодухновенное. 2 Тимофею 3:16. Оно адресовано лично каждому. Два последних тысячелетия Господь говорит таким образом. Только так истина может попадать к нам в разум. Учитывая, что человечество живет в тотальном заблуждении относительно всего, то переоценить важность истины невозможно. Благодаря ей мы не брошены один на один с этим лживым миром, который каждый день предлагает, причем за деньги, какой-нибудь духовный мусор. Благодаря ей мы не брошены один на один со своим лживым сердцем, которое разводит нас профессиональнее самого бессовестного мошенника. Благодаря ей мы не брошены один на один с сатаной, чьи намерения нам теперь известны. Ложь – его оружие. Создатель вручил нам карту жизни, Писание, и научил ей пользоваться для обнаружения потенциально опасных ситуаций. И самая серьезная опасность, существующая во Вселенной, это он сам. Поэтому главная тема Писания – это путь спасения от его гнева. Он – самая грозная сила. И основное достоинство Библии в том, что она рассказывает нам, как примириться со всемогущим. В ней призыв к обезумевшим людям вылезти из окопов и пойти сдаваться на милость владыки, пока он не начал боевых действий. Потому что когда начнет, выживших не будет. Сейчас время благодати. Сейчас время, когда надо сдаваться. Поэтому весть о спасении через жертву Иисуса Христа – это важнейшая информация во Вселенной. Какая польза, если мне эксклюзивно предоставят видеозапись тех небесных планерок от начала мира и до сего дня? Что мне с этого? Как это поможет примириться с судьей праведным? И как это поможет жить угодной ему жизнью? Это бесполезные для меня данные, не влияющие на мое хождение перед Богом. Так что нам открыто ровно столько, сколько Господь счел нужным. Можно ли сказать, что это исчерпывающая информация? Нет, это далеко не исчерпывающая информация. Но это достаточная информация для жизни и благочестия. 2 Петра 1:3. То есть, с одной стороны,

0: Друзья, всем привет! Сегодня зайду издалека. Есть известные песни с именами. Например, «Всю жизнь меня преследует Ирина Аллегрова» и ее «Привет, Андрей».
1: Привет, Андрей.
0: Ну, это-то понятно. Но есть еще одна именная песня, которая крутится у меня в голове без очевидных на то причин. Это «Маргарита», которую когда-то исполнял никто иной, как Валерий Леонтьев.
2: Маргарита.
0: Правда, в моей голове она исполняется голосом Андрея Бережного и его группы «Миротворец». Почему? Потому что в далеком конце нулевых эта группа иногда выступала в кофейнях в центре столицы нашей родины. И мы, беззаботные и молодые, конечно же, старались такое не пропускать. И вот первой разогревочной песней Андрей и его команда исполняли именно «Маргариту». Странно, что это были не пиццерии, по-моему, это был бы неплохой маркетинговый ход. Вообще, с «Миротворцами» у меня много замечательных воспоминаний. А сколько было эфиров, встреч, объятий, общения, тут уж всего не упомнишь. Тем более, что с Андреем мы пересекаемся нередко, ведь сейчас он служит в Зеленоградской библейской церкви, куда ходят и где служат мои родные. Так что, как пела упомянутая выше Ирина Аллегрова, «Привет, Андрей!» Пусть Бог благословит твою семью и твое служение. А сегодня мы послушаем прекрасную песню «Если ты меня не позовешь» с альбома 2011 года «Не все так просто». Минуточку. Как это 2011? Недавно же вроде презентацию в эфире делали.

0: Вы слушаете «Свободное радио».
1: Чак Смит. Мудрость на сегодня. Христианские чтения на каждый день. Свершилось. Когда же Иисус вкусил уксуса, сказал «свершилось» и, преклонив голову, предал дух. Евангелие от Иоанна, 19 глава, 30 стих. Когда Иисус крикнул «свершилось», это был не крик поражения, но это был крик славной победы. Через крест Иисус победил власть сатаны порабощать человека, уничтожать его и отделять от Бога. Через крест Иисус показал путь, как приблизиться к Богу и жить вновь в общении с Богом. Нам была дана власть жить такой жизнью, какой Бог хочет, чтобы мы жили. Нам была дана власть быть похожими на Него, быть восстановленными в образ Божий. Это Божье желание и цель для вашей жизни. Мощная хватка, которую грех раньше имел над вами, имел надо мной, была разрушена. Бог хочет восстановить то, что было потеряно в Эдемском саду. Божий Дух работает в наших жизнях день за днем, утверждая нас, формируя нас, изменяя нас обратно в Божье совершенное намерение для человека, чтобы мы могли жить в общении с Богом и отражали Его любовь и благодать, и доброту, и милость к этому темному миру, в котором мы живем. Те барьеры, которые однажды держали нас вдали от Бога, теперь были устранены. Теперь, когда работа искупления уже совершена, мы можем жить в общении с Господом. Работа завершена, свершилась. Иисус победил грех, победил смерть, ад и могилу. Он победил сатану. И в результате этого мы теперь можем испытывать великое благословение жизни для нашего Бога. Отец, да воспользуемся мы всеми преимуществами этого времени, которое Ты дал нам в этой жизни, чтобы узнавать Тебя, служить Тебе и любить Тебя. Во имя Иисуса мы молимся. Аминь.
2: Свободное радио. 7 лет в эфире.

0: Открытый микрофон.
1: Кто ты и откуда?
2: Костя меня зовут, из города Владимир.
1: Почему ты поверил в Христа?
2: Потому что я с ним познакомился однажды. Это изменило мою жизнь навсегда. Знаю его лично, своего Господа, Спасителя.
1: Как вера помогает тебе в жизни?
2: Ну, бывают разные моменты. Бывает радость, бывает, наоборот, тяжелые какие-то обстоятельства. И обращаясь к Господу, даже не то, что обращаясь или нет, а просто есть уверенность всегда, то, что Господь поможет, Господь знает, то, что я не один. И Он всегда это доказывает. То есть никогда не было такого, чтобы Он подвел меня.
1: Твой любимый библейский стих?
2: Для меня не важно, как судите обо мне вы, судья же мне Христос.
1: Христианство – это свобода или ограничение?
2: Свобода, точно свобода.
3: Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начинайте ваш день вместе с нами.

0: Новый час на свободном.
1: Время светить.
2: Свободное радио. 7 лет в эфире.

0: Стих дня.
1: «Радость моя в вас пребудет, и радость ваша будет совершенна». Евангелие от Иоанна, 15 глава, 11 стих.
0: Свободное радио.

0: Библейские чтения.
1: Здравствуйте, слушатели Свободного радио. Думаю, немногие из людей любят состояние печали или грусти, но все испытывают эти состояния, ведь даже дождливая погода может навеять грустное состояние. Вот с радостью дело обстоит иначе. Евангелие Иоанна, 15 глава, 11 стих. «Сие сказал я вам, да радость моя в вас пребудет, и радость ваша будет совершенна». Слово, переводимое как «прибудьте», это форма глагола «мена». В контексте всего Евангелия оно приобретает новое значение, дополняющее прежнее. Кратко поясню. Христос объясняет, что те, кто пребывает в Его Слове, то есть не просто слушают, но и исполняют. Те, кто следует за Ним, не просто проводят время с Ним, а подчиняют Ему свою волю. А в прощальной беседе Иисус говорит о самых близких отношениях, которые возможны для человека. Не только ученики пребывают в Иисусе, но и Он пребывает в них. И если это происходит, то в жизни будет виден плод, под которым Иоанн прежде всего понимает любовь. И он говорит, пребывающий в Иисусе пребывает в Его любви. Так вот, хочу связать эти мысли приглашением на пикник Свободного радио. Это возможность не только провести время на природе, но и вместе прославить и иметь несомненно хорошее время для совместного общения и поклонения. Думаю, результатом чего станет плод этого события, где в реальности можно пережить и соприкоснуться с радостью Божьего присутствия. Ведь радость – это совместное прикосновение чувств и событий, проведенных вместе. С вами был пастор Алексей Чернуха, Церковь Новый Завет, город Кингисепп.
2: Разве такое можно? Разве такое снится? Или судьба не птица, вспорхнет, не возвратится? А я на твоих ладонях увидел Христа поцелуи, то ли касание неба.

пошли по морю, разбивая волны ногами. И как глупые дети плясали, кричали, смеялись. Капля вместила море, любовь перешла границы. Разве такое можно?

0: Привет, друзья! Василий Чуховский, группа Imprint Band. Поздравляем Свободное Радио с днем рождения. Желаем вам быть в новом году голосом правды, голосом надежды, голосом веры для всех слушателей. Благослови Господь!
1: Свободное Радио. Свет всегда побеждает тьму.

«Хвалите Господа, ибо Господь благ». Час хвалы и поклонения на Свободном радио. Встречаемся утром в 8. Славим Господа вместе!

0: Гусиные перья. Не объективно, но честно. Константин Гусихин.
1: Приснилось, что в шкафу лежит конверт, в котором 400 тысяч

0: толпа тяжеловесов, тянут его вниз изо всех сил, стараются. Если получилось, то тут же бросаются на поиски новых легких людей. Вспомнить что-то хорошее – это труд. Поиск повода для радости требует усилий. Но сегодня это сделать легко, потому что пятница. Доберусь вечером до кровати, пойду искать конверт. Вдруг я его просто куда-то переложил.
1: Вы слушаете «Свободное радио».

Привет, друзья! С вами Катя Ватуля, главный редактор «Свободного радио». В августе мы празднуем семилетие. Для радио – серьезный возраст. За эти годы мы стали не просто голосом в эфире, а настоящим спутником для тысяч людей. Мы прошли через многое – и подъемы, и трудные времена. Но мы здесь, мы работаем, и лучшее, конечно, впереди. Спасибо, что вы с нами. С праздником! А если вы хотите отпраздновать этот день вместе с нами, то я приглашаю каждого из вас на фестиваль «День хвалы Свободного радио» 29 августа на северо-западе Москвы. Все подробности вы найдете на нашем сайте свободная.медиа или в соцсетях. Приходите праздновать вместе!

0: Ну-ка, вот здесь
1: вижу смысла в такой работе. Для чего мы переносим столько трудностей? Терпим голод, жажду, эту изнуряющую жару.
0: Да ну какая
1: жара, никакого результата.
0: Птички чирикают.
1: Сколько, наверное, тон песка мы уже просели, а все впустую.
0: Как впустую? Золото же.
1: Нет здесь никакого золота. У меня уже устали глаза, руки онемели. И кругом рой этих ужасных комаров. Да посмотри, у меня все руки искусаны, все лицо. Все зубит нестерпимо.
0: Да подожди немного. Ты найдешь, что искал. Главное не останавливаться. Не бросай начатого.
1: Терпеть, работать. Господи, ну когда же наконец удастся хоть что-то найти?
2: Иногда наша жизнь напоминает утомительный труд старателя. Мы проживаем дни, будто перемываем песок страданий и скорби. На нас непрестанно нападает лукавый, пытаясь уязвить, как надоедливое насекомое. Но упование, которого мы держимся, гораздо больше награды старателя. О сём радуйтесь, поскорбев теперь немного, если нужно, от различных искушений, дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота, к похвале и чести и славе в явлении Иисуса Христа.
0: Что там блестит? Вот проблескивает вот здесь. Вот.
1: Где?
0: Вот, вот тут, посмотри. Ну-ка, попробуй.
1: Твердо вроде.
3: Верь, живи, молись. Свободное радио.

0: Притчи Соломона.
1: Мудрость построила себе дом. Вытесала для него 7 столбов, она заколола из своего скота, смешала вино с пряностями и на стол накрыла. Она разослала своих служанок призывать с возвышенностей городских. «Пусть все простаки сюда повернут», — говорит она тем, кто безрассуден. «Идите, ешьте мою еду и пейте вино, которое я приправила. Оставьте невежество и будете жить. Ходите дорогой разума». Наставляющий глумливого бесчестие наживет. Обличающий нечестивого навлечет на себя позор. Не обличай глумливого, чтобы он тебя не возненавидел. Обличай мудреца, и он возлюбит тебя. Научи мудреца, и он станет еще мудрее. Праведника наставь, он познание приумножит.
2: Свободное всегда рядом. Скачай приложение «Свободное радио» в App Store или Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

0: Новый час на свободном.
1: Время дорожить теми, кто рядом.
2: Свободное радио. 7 лет в эфире.

0: Доброго дня, друзья. Это Катя. Я заметила, что в последнее время во многих церквях стали практиковать длительные посты. Например, пост Даниила. По-моему, хорошая идея. Древние традиции не случайно были придуманы. Уже первые христиане постились подолгу, следуя примеру Иисуса в пустыне. Но пост — это не просто отказ от еды или чего-то приятного. Это же духовное испытание веры, внутренняя работа. Хороший повод задуматься о себе, углубиться в себя. Будем размышлять вместе, ведь для этого создано «Свободное радио».
1: «Свободное радио. Нам по пути».

0: Деяния апостолов.
1: При наступлении Дня Пятидесятницы все они были единодушно вместе. И внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились. И явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них. И исполнились все Духа Святого и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать. В Иерусалиме же находились иудеи, люди набожные из всякого народа под небесами. Когда сделался этот шум, собрался народ и пришел в смятение, ибо каждый слышал их говорящих его наречием. И все изумлялись и дивились, говоря между собою:
2: «Сии говорящие, не все ли галилеяне? Как же мы слышим каждый собственное наречие, в котором родились? Парфяне и медяне, и еламиты, и жители Месопотамии, иудеи и Каппадокии, Понта и Асии, Фригии и Памфилии, Египта и частей Ливии, прилежащих к Иринее, и пришедшие из Рима, иудеи и прозелиты, критяне и аравитяне, слышим их нашими языками, говорящих о великих делах Божиих».
1: И изумлялись все, и, недоумевая, говорили друг другу:
2: «Что это значит?»
1: А иные, насмехаясь, говорили:
3: «Они напились сладкого вина».
1: Петр же, став с одиннадцатью, возвысил голос свой и возгласил им:
4: «Мужи иудейские и все живущие в Иерусалиме, сие да будет вам известно, и внимайте словам моим. Они не пьяны, как вы думаете, ибо теперь третий час дня. Но это есть предреченное пророком Иоилем: «И будет в последние дни, говорит Бог, излию от Духа Моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши, и юноши ваши будут видеть видения, и старцы ваши сновидениями вразумляемы будут. И на рабов моих, и на рабынь моих в те дни излию от Духа Моего, и будут пророчествовать, и покажу чудеса на небе вверху и знамения на земле внизу, кровь и огонь и курение дыма. Солнце превратится во тьму и луна в кровь, прежде нежели наступит день Господень, великий и славный. И будет, всякий, кто призовет имя Господне, спасется».
5: Вы слушаете «Свободное радио».

0: Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке.
1: Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя.
0: Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики».
2: Не отвечай на обиды и зло.
0: «Размер неба».

0: RBC Music. Слово жизни мьюзик. Russia Worship Band.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область, Химки, Панфилова, 23. Ждем! Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

0: Анжела, сделай музыку потише, телефон звонит.
1: Ладно, ладно, сейчас.
0: Алло, Бог? Я так рад, что ты позвонил. Мне тут как раз надо курсовую заканчивать, и мне, конечно, не помешала бы твоя помощь. А так еще. И еще я ищу недорогую машину. Ты можешь это устроить?
1: Гарри, ты с Богом, что ли, разговариваешь?
0: Да.
1: Скажи ему, что нам нечем платить за аренду в этом месяце.
0: А, тут у нас финансы будут романсы. Ну, если бы ты мог как-то помочь.
1: Ты сказал про машину?
0: Сказал. Что-нибудь еще?
2: Иисус сказал, чтобы мы возлагали наши нужды и заботы на Него. Но Он также учил нас молиться так: «Отче, да будет воля Твоя».
3: Ты говоришь, Бог звонил? А что Он хотел?
0: Не знаю, я не спросил.
4: Свободное радио. 7 лет в эфире.

0: Макс Лукада. Когда Сьюзи выросла, она часто вспоминала, как однажды папа на неделю уехал на восток. Когда он наконец вернулся, он провел Сьюзи целый день. Укладывая ее спать, он спросил: «Ты меня любишь?» «Да, папа, я люблю тебя больше всего на свете. Всего-всего, всего-всего». Он мгновение помолчал. «Больше, чем жемчужины? Ты отдашь мне свои жемчужины?» «Ах, папа», — отвечала она, — «я не могу этого сделать. Я люблю свои жемчужины». «Я понимаю», — сказал папа, поцеловал ее и пожелал спокойной ночи. Засыпая, Сьюзи думала о его просьбе. Проснувшись, Сьюзи снова задумалась о ней. Просьба отца не выходила у нее из головы все утро и весь день. Наконец, вечером она подошла к отцу и протянула ему свой жемчуг. «Папа, я люблю тебя больше, чем их. Вот, возьми». «Я так рад это слышать», — сказал папа, встал и открыл свой чемодан. «Я привез тебе подарок». Сьюзи открыла маленькую плоскую коробочку и ахнула. Там был жемчуг. Настоящий жемчуг. «Как ты думаешь, возможно, твой отец тоже хочет что-то тебе подарить? Он предлагает тебе настоящую любовь. Его верность реальна. Но он не даст тебе подлинник, пока ты не откажешься от подделок. От каких жемчужин ты должен отказаться, чтобы оправдать его надежды? Какие фальшивые драгоценности надо выбросить? Готов ли ты обменять меньшие дары на высший дар знания Бога? Если ты будешь к этому готов, твоя зависть пройдет. Огню зависти нечем питаться, когда человек принял истинную любовь».
1: Слушайте «Свободное радио». В конце все будет хорошо.

0: Привет, друзья! С вами Катя Ватуля, главный редактор «Свободного радио». Нас часто называют антикризисным радио. И это правда. Мы не закрывались, не унывали, не сдавались. Потому что знали, что с нами вы, а за нами Бог. 7 лет – это свидетельство того, что вместе можно пройти через любые бури. И мы обязательно все пройдем. С днем рождения всех нас, друзья! А еще я очень жду каждого из вас на нашем фестивале «Дне хвалы Свободного радио» 29 августа. Все подробности о нем вы найдете на нашем сайте «Свободная.медиа» или в соцсетях. Приходите праздновать вместе.
1: Вы слушаете «Свободное радио».

0: Факты.
1: Всем знакомое выражение «держаться на честном слове» появилось сравнительно недавно. Оно взято из песни военных лет о подбитом бомбардировщике, который летит на честном слове и на одном крыле. На самом деле эта песня является переводом американского хита «Coming in on a wing and a prayer», который в 1943 году даже занял первое место в чарте Billboard Pop Hit. При переводе песню сначала назвали «песенкой американских бомбардировщиков», а затем переименовали просто в «бомбардировщики». Текст перевода почти соответствовал оригиналу, за исключением заглавной строчки текста. В оригинале самолет летит на молитве и на одном крыле. В нашей стране песня стала популярной в исполнении Леонида Утесова, а выражение «на честном слове» прочно вошло в русский язык.
2: Свободное радио.

0: Новый час на свободно.
1: Время сказать главные слова.
2: Праздник Преображения Господня. Этот праздник отмечается Православной Церковью 19 августа, а католической и православными церквями, перешедшими на новоюлианский календарь, 6 августа. И входит в число главных или двунадесятых праздников. Является непереходящим. Преображение описано в каждом из синоптических Евангелий, причем описания эти очень похожи. Евангелия повествует, что Иисус пророчески произнес: «Истинно говорю вам, есть некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Царствие Божие, пришедшее в силе». А спустя 6 дней взял 3 ближайших учеников, Петра, Иакова и Иоанна, и поднялся вместе с ними на гору помолиться. Там во время молитвы он преобразился пред ними, и просияло лицо его, как солнце, одежды же его сделались белыми, как свет. При этом явились 2 ветхозаветных пророка – Моисей и Илия, которые беседовали с Иисусом об исходе его, который ему надлежало совершить в Иерусалиме. Увидев это, восхищенный Петр сказал: «Рави, хорошо нам здесь быть, сделаем 3 кущи – тебе 1, Моисею 1 и 1 Ильи». После этих слов явилось облако, осенившее их, и ученики слышали из облака голос: «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение. Его слушайте». Гора, на которой произошло преображение, не называется евангелистами по имени, но церковное предание единогласно указывает на гору Фавор, находящуюся в Галилее в 6 километрах на юго-восток от Назарета. Святая равноапостольная царица Елена, мать римского императора Константина Великого, совершила паломничество на Фавор в 326 году. По ее указанию, на горе Фавор был построен храм во имя Христа и свидетелей преображения, апостолов Петра, Иакова и Иоанна. После разрушения первого храма греческие епископы долгое время ежегодно совершали литургию на его развалинах. Сейчас на горе Фавор есть 2 монастыря – католический и православный. Сегодня церковь празднует Преображение Господне, хотя причина выбора именно этой даты остается неизвестной. Скорее всего, это дата освящения храма на горе Фавор в честь Преображения Господня в IV веке.
3: След в истории.
1: Свободному радио 7 лет.

0: книги Евангелия от Матфея.
1: В то время к Иисусу принесли детей, чтобы он возложил на них руки и помолился. А ученики их бранили. «Пусть дети приходят ко мне, не мешайте им», — сказал им Иисус. «Царство небес принадлежит таким, как они».
2: Не бойся, Бог с тобой. Свободное радио.

Всем привет! Оказывается, что Эйфелева башня растет летом. Из-за теплового расширения основы башни под летним солнцем высота Эйфелевой башни может вырасти до 15 сантиметров. Ну, раз уж башня может расти, то и нам с вами духовный рост по плечу. А Свободное радио постарается вам в этом деле помочь.

Привет, друзья! С вами Катя Ватуля, главный редактор «Свободного радио». Есть такое выражение: «Мы делаем все возможное, а невозможное сделает Бог». 7 лет мы живем по этому принципу. Бывало трудно, но мы не останавливались. Бывало страшно, но мы шли дальше. И сегодня мы благодарим Бога и каждого из вас. Вы — наше главное чудо. С праздником, друзья! И еще я приглашаю каждого, кто меня сейчас слышит, на праздник, на День хвалы Свободного радио, 29 августа, где мы вместе прославим нашего Господа. Все подробности на нашем сайте. Приходите праздновать вместе!

0: Смирение не в том состоит, чтобы себя втоптать в грязь. Как сказано, что Бог силу свою за немощью являет. Не за той немощью, когда ты лежишь, сам себя втоптав в грязь, и думаешь, что смирился. А в той немощи, когда ты, как повисший парус, весь открылся Богу, ждешь ветра и говоришь: «Господи, приди ко мне». Петр Мамонов.
1: Свободное радио. 7 лет в эфире.

Всем привет, друзья! С вами Андрей Стародубцев. Недавно услышал забавную песенку. Там были такие слова. «Всех хороших плохо видно, только злые на виду». В этом есть горькая доля истины. Голос зла, суеты, страха оглушает. Но разве это повод совсем замолчать тем, кто провозглашает истины? Я верю, что нет. И вместе мы этого не допустим. Свободное радио нуждается в вашей финансовой поддержке. Зайдите на сайт donatefree.ru и узнайте о всех способах поддержки.

0: Великие люди.
1: Неизвестное в их судьбах.
2: Когда задумывалось создание симфонического оркестра NBC, Дэвид Сарнов, президент Совета директоров, дал следующее указание. Не нанимайте музыкантов из уже существующих оркестров, чтобы не ослабить сложившиеся коллективы. Под руководством Артура Радзински был создан прекрасный оркестр, за исключением одного исполнителя. Первый кларнетист не был профессионалом. Когда должен был приехать великий маэстро Артура Тосканини, все было в порядке, за исключением одного. Кларнетист не отвечал требованиям совершенного исполнения. Сарнова спрашивали, как решить эту проблему, оставить все как есть, и пусть Тосканини узнает об этом сам, или нужно предупредить его об этом. «Давайте скажем ему», — предложил Сарнов, а его коллеги ответили, «скажите ему вы». И вот Сарнов вместе с делегацией отправился к кораблю с мрачными новостями. Он не успел и рта раскрыть, как великий Тосканини поприветствовал их в своей каюте и сказал: «Вы создали хороший оркестр, просто отличный, за исключением первого кларнетиста». Сарнов был захвачен врасплох. «Маэстро, как вы узнали?» «Я слушал ваш оркестр по радио в Милане», — сказал Тосканини, «поэтому могу судить об этом». Развязка всей этой истории состояла в том, что Тосканини начал работать с непрофессиональным кларнетистом, который через некоторое время стал одним из величайших кларнетистов мира и продолжал играть в оркестре на протяжении 17 лет. Удивительно, что, несмотря на низкое качество воспроизведения передачи по коротковолновому радио, сопровожденной дополнительными помехами из приема сигнала через весь Атлантический океан, великий Тосканини смог заметить ошибки в исполнении партии первого кларнета. Он не только смог определить инструмент, но и совершенно точно сказал, какой кларнетист допустил ошибку. Если Тосканини сделал это, то мы не должны удивляться тому, что Бог может слышать наш самый слабый крик и с легкостью указать, какие нам необходимо исправить недостатки. Тосканини был невероятным маэстро, но он был только человеком. С другой стороны, Бог знает каждый вздох нашей души и каждую затаенную мысль в нашем сердце. В послании к евреям написано: «И нет твари сокровенной от Него, но все обнажено и открыто перед очами Его. Ему дадим отчет». Тосканини, как и Бог, совсем не намеревался уничтожить того, кто нарушил гармонию. Он хотел только устранить диссонанс и неблагозвучие в общей гармонии оркестра. Не случайно, что Бог сделал возможным присутствие духов

гармонии в нашей жизни, так же, как и музыки. До создания Земли Бог предусмотрел, чтобы наши противоречия могли быть приведены к гармонии, когда Он даром искупил все человечество в Иисусе Христе. Духовный диссонанс в жизни людей – это результат греха, укорененного в природе человека, который отверг предназначенное для него общение с Богом. Когда Христос отдал Себя на смерть ради нас, Он построил мост через бездну отчуждения и дал нам возможность иметь гармоничное отношение с Богом. Процесс создания музыки всегда долог и труден. Нет краткого пути к гармонии. Воспользоваться Божьей помощью может только тот человек, который откровенно и полностью согласится с тем фактом, что причиной этого диссонанса является грех, и попросит Бога привнести гармонию в его жизнь. Несовершенный кларнетист был обучен маэстро и на протяжении 17 лет продолжал играть в симфоническом оркестре. Если Артуро Тосканини смог обнаружить погрешности в игре кларнетиста, слушая радио, никогда не думайте о том, что Бог не знает о наших недостатках. Он всегда готов помочь, каким бы ни был человек.

0: Великие люди.
1: Неизвестное в их судьбах.
2: Каждый день с 7 до 12 утра. Заряд бодрости на весь день. Утренний движ. На свободном радио.

0: книги Евангелия от Луки.
1: Всегда есть и будет много такого, что приводит ко греху. Но горе тому, кто стал причиной греха. Лучше было бы тому, кто толкает на грех одного из этих простых и малых, если бы мельничный жернов на шею ему надели и бросили в море.
2: Верь, живи, молись. Свободное радио.

мало кто находит пути, как грешников спасать.

0: Привет, друзья! С вами Катя Ватуля, главный редактор «Свободного радио». 7 лет – это срок, когда уже можно подвести итоги, что мы и делаем. А еще мы смотрим вперед и говорим «Спасибо, что вы с нами». Давайте двигаться дальше вместе с Богом. А еще хочу сказать, что я очень жду каждого из вас на нашем фестивале «Дне хвалы Свободного радио» 29 августа на северо-западе Москвы. Все подробности вы найдете на нашем сайте свободная.медиа. Приходите обязательно. Давайте славить Господа вместе.
1: В любое время дня и ночи «Свободное радио» рядом.

0: Новый час на свободном.
1: Время искать истину.
2: Свободное радио. 7 лет в эфире.

0: меня.
1: Радость моя в вас пребудет, и радость ваша будет совершенна. Евангелие от Иоанна, 15 глава, 11 стих.
0: У любви есть голос. Свободное радио.

0: Библейские чтения.
1: Здравствуйте, слушатели Свободного радио. Думаю, немногие из людей любят состояние печали или грусти, но все испытывают эти состояния, ведь даже дождливая погода может навеять грустное состояние. Вот с радостью дело обстоит иначе. Евангелие Иоанна, 15 глава, 11 стих. «Сие сказал я вам, да радость моя в вас пребудет, и радость ваша будет совершенна». Слово, переводимое как «прибудьте», это форма глагола «мена». В контексте всего Евангелия оно приобретает новое значение, дополняющее прежнее. Кратко поясню. Христос объясняет, что те, кто пребывает в Его Слове, то есть не просто слушают, но и исполняют. Те, кто следует за Ним, не просто проводят время с Ним, а подчиняют Ему свою волю. А в прощальной беседе Иисус говорит о самых близких отношениях, которые возможны для человека. Не только ученики пребывают в Иисусе, но и Он пребывает в них. И если это происходит, то в жизни будет виден плод, под которым Иоанн прежде всего понимает любовь. И он говорит, пребывающий в Иисусе пребывает в Его любви. Так вот, хочу связать эти мысли приглашением на пикник Свободного радио. Это возможность не только провести время на природе, но и вместе прославить и иметь несомненно хорошее время для совместного общения и поклонения. Думаю, результатом чего станет плод этого события, где в реальности можно пережить и соприкоснуться с радостью Божьего присутствия. Ведь радость – это совместное прикосновение чувств и событий, проведенных вместе. С вами был пастор Алексей Чернуха, Церковь Новый Завет, город Кингисепп.
0: Слушай, делись, поддерживай. Свободная.медиа.

0: Евангелие от Марка.
1: Отправившись оттуда, приходит в пределы иудейские за Иорданскую стороною. Опять собирается к нему народ, и по обычаю своему он опять учил их. Подошли фарисеи и спросили, искушая его:
2: «Позволительно ли разводиться мужу с женою?»
1: Он сказал им в ответ:
3: «Что заповедал вам Моисей?»
1: Они сказали:
2: «Моисей позволил писать разводное письмо и разводиться».
1: Иисус сказал им в ответ:
3: «По жестокосердию вашему он написал вам сию заповедь. В начале же создания Бог мужчину и женщину сотворил их. Посему оставит человек отца своего и мать и прилепится к жене своей, и два одною плотью, так что они уже не двое, но одна плоть. Итак, что Бог сочетал, того человек да не разлучает».
1: В доме ученики его опять спросили его о том же. Он сказал им:
3: «Кто разведется с женою своею и женится на другой, тот прелюбодействует от нее. Если жена разведется с мужем своим и выйдет за другого, прелюбодействует».

0: Классики о вере.
1: Иоганн Гёте. Пусть мир прогрессирует и развивается сколько ему угодно. Пусть все отрасли человеческого исследования и знания раскрываются до высшей степени. Ничто не может заменить Библию. Она – основа всякого образования и всякого развития.
2: Свободное радио рядом.

0: Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом шесть крутейших групп прославления выступят на одной площадке.
1: Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя.
0: Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики».
2: Не отвечай на обиды зло.
0: «Размер неба».

0: RBC Music. Слово жизни Мьюзик. Раша Воршип Бэнд.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область, Химки, Панфилова, 23. Ждем. Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

0: это сделала. А Самсон думал, что она не расскажет. А Бог ему говорил, что нельзя это рассказывать, а он согрешил. Когда он помолился, Бог ему дал второй шанс.
1: Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начни день с нами.

Привет, друзья! С вами Катя Ватуля, главный редактор «Свободного радио». В Библии цифра 7 – это число полноты, совершенства и Божьего благословения. И за эти 7 лет мы с вами создали не просто радиостанцию, мы построили теплый христианский дом в эфире. И мы точно знаем, лучшее только начинается. Мы будем расти, меняться, но главное останется. Мы всегда будем говорить правду, нести надежду и оставаться рядом. Ведь «Свободное радио» — это вы. С днем рождения всех нас! А еще я очень жду встречи с вами на нашем фестивале.

0: Дне хвалы свободного радио 29 августа на северо-западе Москвы. Все подробности и регистрацию вы найдете на нашем сайте свободная.медиа или в соцсетях. До встречи на нашем празднике.
1: Верь, живи, молись. Свободное радио.

0: наш сайт свободная.медиа. Свободная.медиа.
1: Желтые, красные, синие, лежащие на земле в своем неизбежном бессилии, осенью листья.
2: Переход Старопетербургского проспекта разрешен.

0: Доброе семя. Важные истины для духовной жизни.
1: Уверовали ли вы в Иисуса Христа? Многие же будут первые последними и последние первыми. Евангелие от Матфея, 19 глава, 30 стих. Возможно, кто-то видит в этом стихе шанс заслужить место на небесах своими собственными усилиями, но вся Библия и отрывок, который завершается данным стихом, предостерегают от уверенности в себе и своих способностях. Это вопрос не очевидных вещей, а отношения человека. Притча, рассказанная Иисусом о тех двух, которые вошли в храм помолиться, демонстрирует это. Мытарь, стоя вдали и ударяя себя в грудь, говорил: «Боже, будь милостив ко мне, грешнику». И он был оправдан, что резко контрастирует с фарисеем, который произносил благочестивые слова, показывающие, как он верит в себя и считает себя праведным. Вопрос не в том, видели ли вы Иисуса, как иудеи, которые в свое время его отвергли, или читали о нем. Вопрос в том, поверили ли вы в Иисуса Христа. Язычники, слыша это, радовались и уверовали. Это также не вопрос христианского или атеистического воспитания. Решающим для вечной жизни является обладание новой жизнью от Бога. Если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие. Евангелие от Иоанна, 3 глава, 3 стих. Мы обретаем вечную жизнь исключительно благодаря тому, что слушаем и веруем.
2: Вы слушаете «Свободное радио».

Привет, друзья! С вами Катя Ватуля, главный редактор «Свободного радио». Мы отмечаем 7-летие, и это огромный путь. Мы начинали с малого, но всегда знали, что делаем очень важное дело. Сегодня я горжусь нашей командой. Это люди, которые не сдаются, которые горят и которые верят. А еще я очень благодарна каждому слушателю, который сейчас вместе с нами. Спасибо за вашу веру, вашу поддержку и ваши молитвы. С праздником, друзья! Вместе мы сила. А еще я хочу сказать, что очень жду вас на нашем фестивале «Дне хвалы Свободного радио» 29 августа на северо-западе Москвы. Все подробности вы найдете на нашем сайте свободная.медиа или в соцсетях. Надеюсь, что скоро увидимся.

0: Новый час на свободном.
1: Время беречь друг друга.
2: Свободное радио. 7 лет в эфире.

0: Евангелие от Луки.
1: А потом Иисус сказал всем: «Кто хочет следовать за мной, пусть забудет о себе и каждый день несет свой крест. Тогда он будет следовать за мной. Потому что тот, кто хочет спасти свою жизнь, ее потеряет. А кто свою жизнь потеряет ради меня, тот ее спасет. Что пользы человеку, если он, приобретя весь мир, сам погибнет или покалечится? А кто постыдится меня и моих слов, того и Сын Человеческий постыдится признать, когда придет в сиянии своей славы, славы Отца и Божьих ангелов».

0: Привет, друзья! С вами Катя Ватуля, главный редактор «Свободного радио». 7 лет назад, когда мы начинали наш проект, мы не ожидали легкого пути. Но мы знали, что всегда будем честными и сделаем все, что в наших силах, для того, чтобы прославить Бога. И мы держим свое слово. Да, были и черные дни, но мы проходили их вместе. И сегодня мы говорим «Слава Богу за все!» «Свободное радио» живет и будет жить. А еще мы очень ждем каждого из вас на нашем фестивале «Дни хвалы Свободного радио» 29 августа на северо-западе Москвы. Все подробности вы найдете на нашем сайте свободная.медиа или в соцсетях. Ну что, до встречи на празднике!
1: Новая музыка на «Свободном радио».

«Свободное» всегда рядом. Скачай приложение «Свободное радио» в App Store или Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

0: Привет, это Катя, и я рассказываю вам о главных находках библейских археологов. Одной из главных проблем, с которыми сталкиваются археологи, является определение подлинности артефактов, которые попадают к ним не в ходе раскопок, а с так называемого «рынка древностей» от черных копателей. 2020 год стал годом, когда передовые технологии смогли помочь отделить правду от лжи. Оттиск глиняной печати, который когда-то считался подделкой, оказался подлинным, а фрагменты свитков Мертвого моря, хранившиеся в музее Библии, — подделкой. Профессор университета Бен-Гуриона Юваль Горин и его команда доказали, что булла или глиняная печать с изображением льва действительно относится к VIII веку, времени правления Иеровоама II. Ее купили на бедуинском рынке за небольшую сумму несколько десятилетий назад. А вот 16 фрагментов свитков Мертвого моря из коллекции Музея Библии оказались современными подделками. Не побоявшись испортить свою репутацию, Музей Библии провел честное расследование и теперь демонстрирует подделки на специальной выставке, посвященной проблеме фальшивок. Благодаря археологии мы больше узнаем о библейских временах. Читайте Библию и изучайте историю вместе со Свободным радио.
1: Свободному радио 7 лет.

Да, пожалуй, время пришло. Сегодня мы поговорим про уникального и неподражаемого Ричи Маллинза. Его песни в разное время исполняли Эми Грант, Майкл Уитакер Смит, Кирк Франклин, Ребекка Сент-Джеймс, группы Kingdom & Skull, Third Day и Hillsong United. И это далеко не полный список.

Вместе с тем, его нельзя назвать классическим представителем христианской индустрии. Этот музыкальный гений никогда не вписывался в тусовку. Одевался во что попало, жил где придется и, безмерно уважая наследие Франциска Ассизского, был бессеребренником. На концерте, посвященном Ричу, Эми Грант назвала его «беспокойной совестью христианской музыки», и это очень точное определение. Будучи профессионалом и очень одаренным музыкантом, он, тем не менее, мечтал не о первых строчках в чартах, а о том, чтобы служить людям. В поздний период он стал меньше времени посвящать музыке и был миссионером в Азии, а также служил коренному американскому населению в резервации. А прибыль от его гастролей и продажи каждого альбома была передана старейшинам его церкви, которые делили ее, выплачивали Маллинзу среднюю зарплату рабочего в США, а остальное отдавали на благотворительность.

Вместе с тем, Рич был непростым человеком, постоянно ощущал себя одиноким и боролся с депрессией. На одном из своих последних концертов он шутил, что «пока вы молоды, вы перепосвящаете себя Христу каждую ежегодную конференцию, а когда будете такими, как я, то будете делать это по 4 раза на дню».

Рич Маллинс погиб в автомобильной аварии в 1997 году, но его влияние на христианскую музыку живо до сих пор. Влияние как собственным исполнением, так и написанием песен для других артистов. Его несравненный хит «Awesome God» до сих пор каждую неделю исполняют в церквях по всему миру, а «Sometimes by Step» долгое время была абсолютным радиохитом. Давайте ее и послушаем.

Всем привет! Это Андрей Стародубцев. В спорте или любом другом преодолении есть понятие «второе дыхание». В момент, когда давление кажется превосходящим все силы, перед тобой встает выбор – сдаться и все бросить или приумножить усилия и продолжить двигаться. И, пробуя второе вопреки ощущениям, ты вдруг обнаруживаешь, что на тебя обрушился поток новых сил. Я верю, что сегодня такой момент настал для свободного радио. Если вместе мы приложим усилия веры, если продолжим движение вопреки давлению, все необходимые ресурсы придут. Свободное радио нуждается в финансовой поддержке каждого слушателя и каждой церкви. Помогите нашему голосу, провозглашающему истинное Евангелие. Зайдите на сайт donatefree.ru и узнайте о всех способах поддержки.

Вникай в себя и в учение. Каждый день читаем Библию и разбираем прочитанное вместе с богословами, пасторами и служителями христианских церквей. Стих дня и библейские чтения в эфире, на сайте и в социальных сетях Свободного радио.

0: книге Евангелия от Луки.
1: В это время пришли к Иисусу и рассказали о галилеянах, чью кровь Пилат смешал с кровью жертвенных животных, когда они совершали жертвоприношение. Иисус сказал им в ответ: «Вы думаете, эти галилеяне были грешнее всех остальных галилеян, раз с ними такое случилось? Нет, говорю вам. Но если не раскаетесь, погибнете все, как они. Или те 18, на которых упала башня в Силааме и убила. Думаете, они виновнее всех людей, живущих в Иерусалиме? Нет, говорю вам. Но если не раскаетесь, погибнете все, как они».
2: Участники фестиваля «Пикник свободного радио» 29 августа. Ждем!

0: Привет, дорогие! Сегодня особенный день. Да что там день? Весь август мы празднуем день рождения Свободного радио. И это наш с вами общий праздник. Потому что именно вы тот самый свет миру, о котором говорит Евангелие. Каждый из вас, оставаясь верным слушателем, поддерживая Свободное молитвой, словом и делом, каждый из вас помогает Свободному звучать. А это не про музыку, даже не про проповеди. Это про помощь тем, кто нуждается в надежде, утешении и истине. Спасибо, что вы с нами. Пусть свет Евангелия не гаснет ни в эфире, ни в наших сердцах, ни в мире вокруг нас. С праздником! С днем рождения, Свободное!
1: Свободное радио.

0: Да сколько можно? Он его уже почти час мурыжит.
1: Ну, полтора, наверное.
2: По-моему, он сегодня явно не в духе.
1: Да он всегда такой.
0: Не знаю,
1: мне
0: что пацаны
1: с предыдущего потока рассказывали. Ему вообще
3: здание. Да уж, конечно. Нет ничего нереального. Все зависит от того, сколько дать на лапу.
1: Ну, ну сейчас, да? Буду я еще на это тратиться. Так, стипендии гроши.
0: И чего, ну?
3: Ну, расскажи, ну, брат, ну, сколько
0: дал-то? Что он спросил тебя, ну?
4: Завалил.
3: Валит, валит,
0: да
3: ребята.
0: Ладно.
5: Сидоров!
0: Сидоров, иди быстрее, быстрее, быстрее, Сидоров!
2: Слышь, братан, а как он вообще спрашивает?
4: Да просто валит.
2: Да как валит просто? А если все выполнено, как он просил?
0: А если через плечо несколько раз плюнуть?
4: Да не прокатит, ты плевал. Зачетку форточку высовывал, свечки в церкви ставил, по дереву стучал. Все перепробовал.
0: А пятаки, пятаки клал под пятки?
2: Да не, ребят, это все не по теме.
0: А голову мыть?
3: Деньги, деньги.
2: У меня, пожалуйста, вот список добрых дел за год.
0: А голову мыть нельзя, потому что я с грязными волосами.
2: Смотри, тут еще пост соблюдал, как положено. Рождественский, потом Великий, Петров, Успенский. Заповеди соблюдал. Еще могу 50 отрывков наизусть из Евангелия и псалтыри прочитать, и еще я могу...
0: И главное не стирать.
1: Ну, пожалуйста, ну я же посещал, честно. Ну, помните, я даже с вами как-то говорил. Ну, вы разве не помните, а?
5: Я вас не знаю. Выйдите из аудитории.
1: Ну, как же так?
5: Следующий без сона.
2: Это меня.
3: Ну, не помню.
0: Ну, давай, Феденька, ребята, не подведи, ну, хоть ты.
1: Меня зажмите, Ну, что, Бессонов,
0: ну,
1: что,
0: Бессонов,
1: наверняка
0: ну,
1: не принял?
0: Ну, ну, что молчишь, ну, давай, говори.
2: Не принял.
0: Да
1: я
0: ладно.
1: Молчу.
3: Не принял.
0: А мамочки, я сейчас в обморок просто плюхнусь.
3: Не принял.
5: Рылов.
0: Ой, Рылов.
1: Давай, Рылов, твоя
3: ну,
1: очередь.
3: Я
1: звездный
3: вам
1: час.
3: Покажу ботаны, как сдавать
0: давай.
3: Надо.
1: На лапу не забудь.
0: А, Бессонов, ну, ты ему список-то показывал, а?
2: Конечно.
0: А про пост говорил?
2: Конечно, говорил.
0: А отрывки наизусть читал, ну?
2: Конечно. А он мне говорит, что когда я держал пост, я Рылову завидовал, что он отбивную ест. А добрые дела делал так, чтобы все видели. Отрывки учил, чтобы казаться умнее, говорит.
0: Да, ничего от него не скроешь, по-моему.
3: Это ж надо, а?
0: Ну и как?
3: Прогнал за шей. Я ему говорю, вот сколько хочешь, и сиротам, и престарелым, и больным, и на прочую благотворительность. А он заявляет, что если бы не он, то ничего бы у меня не было. И все, что я ему могу дать, и так ему принадлежит. Слышали, да? Ему принадлежит.
0: Нет, я не понимаю, что ему от нас надо-то, а?
6: С чем мы предстанем перед Богом, когда Он позовет нас? Что принесем Ему, если вся наша жизнь не в наших, но в Его руках? Соблюдение правил, следование традициям, исполнение всевозможных обрядов, показная благотворительность – часто это только попытка откупиться от Бога. С чем мы предстанем перед Богом, когда Он позовет нас?
5: Следующий, проходите.
7: С любовью в сердце. Свободное радио.

0: Новый час на свободном.
1: Время держать слово.
2: Иногда церкви живут и процветают, не помня, кем был тот, кто первым принес им Евангелие. Так произошло и с евангельским движением Венесуэлы. Однако мы знаем имя первого обращенного из коренных жителей протестанта. Им стал Батиста Сильва из племени Пиароа, представители которого живут в джунглях Ориноко и притоков Амазонки. До прихода христианства Пиароа жили в страхе перед злыми духами, которые они старались задобрить с помощью ритуалов, плясок и жертвоприношений. Именно на этом фоне Батиста Сильва, сын вождя, узнал освобождающее Евангелие Христа. После своего обращения Сильва начал активно распространять весть о спасении среди своего народа, стремясь привлечь людей ко Христу. Он ходил пешком из деревни в деревню, проповедуя Евангелие, и ночи напролет говорил об Иисусе. До прихода испанцев Пиароа изготавливали красивую керамику, ритуальные маски и другие формы искусства, но не имели письменности. Тогда миссионеры перевели на язык сердца Пиароа Новый Завет, создавая тем самым письменность. В этом переводе активно участвовал и Батиста Сильва. Сильва умер в возрасте 60 лет, в августе 1992 года. На момент его смерти на территории племени Пиароа в Венесуэле процветало 50 христианских собраний из представителей местных племен. В этот день, 19 августа 1992 года, христиане в Тама-Тама в Венесуэле почтили жизнь и труды Батиста Сильвы большой поминальной службой.
1: След в истории. Свободному радио 7 лет.

0: Анжелка! Анжелка, я придумал! Я наконец придумал, как совершить нечто великое для Бога!
1: Ты наконец-то решился поговорить с твоей соседкой Катей!
0: Да какая Катя? Нет, ты только представь, я арендую, значит, вертолет и по всему городу разбрасываю приглашения в церковь. Ты, кстати, не знаешь, сколько аренды вертолета в час стоит?
1: Слышишь, Гарик, вот скажи, почему ты всегда строишь себе какие-то наполеоновские планы?
0: А что тут плохого?
1: Да то, что в итоге ты так ничего конкретного и не делаешь. Почему бы тебе для начала просто не поговорить с Катей?
0: Ну что это за миссия такая, поговорить с Катей? Я хочу привести к Богу тысячи, миллионы.
1: А по мне, так ты просто ищешь оправдание, чтобы не разговаривать с Катей.
0: Придумал! Куплю самый мощный лазерный проектор и буду высвечивать стихи из Библии на облаках.
1: А как же Катя?

0: В христианской традиции святых на иконах и полотнах изображают обычно с круглым нимбом над головой. Однако известны и рисунки с нимбами других форм. Бог-Отец иногда изображался с треугольным нимбом, что символизировало Троицу. Нимбом прямоугольной формы украшали голову некоторых святых или римских пап, которые еще не умерли. Существуют фрески, на которых изображены персонификации добродетелей с гексагональными нимбами.
1: Это «Свободное радио».

0: Чак Смит. Мудрость на сегодня. Христианские чтения на каждый день. Свершилось. Когда же Иисус вкусил уксуса, сказал «свершилось» и, преклонив голову, предал дух. Евангелие от Иоанна, 19 глава, 30 стих. Когда Иисус крикнул «свершилось», это был не крик поражения, но это был крик славной победы. Через крест Иисус победил власть сатаны порабощать человека, уничтожать его и отделять от Бога. Через крест Иисус показал путь, как приблизиться к Богу и жить вновь в общении с Богом. Нам была дана власть жить такой жизнью, какой Бог хочет, чтобы мы жили. Нам была дана власть быть похожими на Него, быть восстановленными в образ Божий. Это Божье желание и цель для вашей жизни. Мощная хватка, которую грех раньше имел над вами, имел надо мной, была разрушена. Бог хочет восстановить то, что было потеряно в Эдемском саду. Божий Дух работает в наших жизнях день за днем, утверждая нас, формируя нас, изменяя нас обратно в Божье совершенное намерение для человека, чтобы мы могли жить в общении с Богом и отражали Его любовь и благодать, и доброту, и милость к этому темному миру, в котором мы живем. Те барьеры, которые однажды держали нас вдали от Бога, теперь были устранены. Теперь, когда работа искупления уже совершена, мы можем жить в общении с Господом. Работа завершена, свершилась. Иисус победил грех, победил смерть, ад и могилу, Он победил сатану. И в результате этого мы теперь можем испытывать великое благословение жизни для нашего Бога. Отец, да воспользуемся мы всеми преимуществами этого времени, которое Ты дал нам в этой жизни, чтобы узнавать Тебя, служить Тебе и любить Тебя. Во имя Иисуса мы молимся. Аминь.
1: Друзья, с днем рождения Свободного радио! Мы часто говорим, что вы, слушатели, наша команда. Спасибо за то, что вы есть. Каждое ваше слово, каждая молитва — это частица того света, который мы несем вместе. Свободное радио для того и создавалось, чтобы свет Евангелия не только не угасал, но чтобы достигал самых дальних уголков, согревал сердца и дарил надежду. Пусть наш с вами общий свет сияет еще ярче. В эфире, в наших домах, в каждом добром деле. Спасибо, что вы с нами. С днем рождения, Свободное!
2: Наш сайт свободная.медиа.

0: Слово ободрения от служителей церкви. Что говорит служитель Андрей Худа?
1: Хотел бы поделиться небольшим откровением, чтобы вдохновить вас, чтобы поддержать вас. Знаете, размышлял об Иеве и его истории, и думал о том, с какой несправедливостью он столкнулся. И большая несправедливость заключалась в том, что сам Господь позволил произойти всем этим вещам в его жизни. И, возможно, сегодня ты проходишь какие-то трудности, ты проходишь какие-то обстоятельства, и ты не понимаешь, как это пришло в мою жизнь. И ты задаешься вопросом, от чего это постигло меня? Драгоценно, я бы хотел вдохновить каждого из вас тем, какой урок из всего этого Иов получил. Иова, 42 глава, 5 стиха мы читаем. «Я слышал о тебе слухом уха, теперь же мои глаза видят тебя, поэтому я отрекаюсь и раскаюсь в прахе и пепле». Самый большой урок, который Иов получил для себя из всей его истории, из всей этой ситуации, он говорит, я отрекаюсь, моя реакция на все это была неправильная. Я посыпал голову свою прахом, я начал впадать в какие-то депрессии, я начал впадать в какие-то различные дискуссии. Это все было неправильно, Господь. И еще что он говорит, теперь я вижу тебя. Драгоценный, я бы хотел вдохновить каждого из вас. Начинайте выстраивать отношения с Богом там, где вы есть. Будь то пустыня, будь то какие-то трудности, будь то какие-либо печали. Бог хочет говорить с вами лично, потому что Бог пришел к Иову посреди всех этих испытаний и начал с ним диалог. И после всего этого его мировоззрение, его отношения с Богом, они кардинально изменились. И что больше всего меня вдохновляет во всей этой истории Иова, тем, что 42 глава, она заканчивается следующими стихами, 16 стих. «После того Иов жил». Драгоценный, что бы ни происходило сегодня в вашей жизни, ты будешь жить и будешь жить с Господом. Будьте благословенны. Мир вам.
2: Для вещания свободного радио важен каждый. Вместе мы несем свет Божьей любви. Присоединяйтесь к тем, кто поддерживает христианское радиослужение на свободное.медиа.

0: Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке.
1: Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя.
0: Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики».
2: Не отвечай на обиды и зло.
0: «Размер неба».

0: РБЦ Мьюзик. Слово жизни Мьюзик. Раша Воршип Бэнд.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область, Химки, Панфилова, 23. Ждем. Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

0: Наталья Мелешко. Без тебя не могу ничего. Ты — Спаситель, Господь мой, Христос, искупив от греха моего, за меня наказание понес. Призывая любовью своей, ты повел за собою меня. И склонившись пред волей твоей, не могу ничего без тебя. Без тебя не могу ничего. И все в жизни моей — это ты. Каждый шаг из пути моего, откровений, дела и мечты. Без тебя не смогу я пройти этим узким, тернистым путем. О, Господь мой, меня проведи ты в небесное царство твое. Без тебя, мой Христос, не смогу ни любить, ни терпеть, ни прощать. Ты, я знаю, на каждом шагу мне даруешь свою благодать. Без тебя ничего не могу. Я всего лишь пылинка земли, обнажаю всю немощь мою, чтоб, наполнив, прославился ты. Без тебя не хочу ничего, без тебя я всего-то лишь прах, но светится пусть имя твое и во мне, как и там, в небесах.
1: Свободное радио. 7 лет в эфире.

0: днем рождения, Свободное радио! Сегодня мы празднуем не просто дату, мы празднуем силу веры и верности. Уже 7 лет мы снова и снова убеждаемся, что вера – это еще и про дела любви. Ведь именно ваша поддержка, участие, неравнодушие помогают звучать свободному. Уже целых 7 лет. Свободное звучит на работе, дома, в каждом уголке. Спасибо, что вы с нами. С днем рождения свободного, друзья!
1: Свободное радио.

0: Время подумать.
1: А есть такие люди, их называют безотказными. Они не могут сказать «нет». У них физиологически так артикуляция не работает, чтобы сказать слово «нет». Вот таким людям, конечно, надо тренироваться. Причем как угодно, перед зеркалом, перед близкими, но тренироваться надо. Во-первых, потому что вот эта невозможность и неумение сказать «нет» ведет вот к тем обещаниям, которые потом не выполняются. Но, во-вторых, «нет» — это ведь тоже ответ. Очень часто вот те самые люди, которые считают, что есть те молитвы, на которые Господь не отвечает, нет, друзья, нет таких молитв. Господь отвечает абсолютно на все. Просто «нет» — это тоже ответ, даже если нам не нравится. У нас с вами в обиходе есть очень сильные слова. Опять-таки фразеологизм получается. «Умри, но сделай». Получается, что даже смерть не является веским основанием не выполнить свое обещание. А у других народов помягче. Там «умри или сделай», то есть основание веское. А вообще, наверное, обещание – это все-таки как долги. Взял – значит, изволь отдавать. Не можешь вернуть – не бери вообще. И, конечно, друзья, хорошо бы взвешивать свои силы, прежде чем открывать рот. Потому что, да, никто не может знать наперед, как сложатся обстоятельства. И никто не может брать на себя ответственность Бога и гарантировать, что обещанное вот точно-точно будет выполнено. Но, с другой стороны, и прятаться за это тоже не надо. Гарантировать-то, может быть, вы ничего и не можете. Но сделать все от себя зависящее, чтобы сдержать слово, вот это точно зависит только от вас. И в следующий раз, когда наберете воздуха, чтобы что-то кому-то обещать, вспомните про цену слова. Господь словом создал землю. Все, что вы произносите, имеет свой вес. И про пунктуальность, конечно, не забудьте. Для меня лично это стало открытием. Но тот факт, что пунктуальность – это признак вашей способности сдерживать или не выполнять данные вами обещания.
0: Подумали, а мы сказали. Свободное радио.

0: Новый час на свободном.
1: Время жить. Свободное радио. 7 лет в эфире.

0: Стих дня.
1: «Радость моя в вас пребудет, и радость ваша будет совершенна». Евангелие от Иоанна, 15 глава, 11 стих.
0: В сердце радость, в душе покой. Свободное радио.

0: Библейские чтения.
1: Здравствуйте, слушатели Свободного радио. Думаю, немногие из людей любят состояние печали или грусти, но все испытывают эти состояния, ведь даже дождливая погода может навеять грустное состояние. Вот с радостью дело обстоит иначе. Евангелие Иоанна, 15 глава, 11 стих. «Сие сказал я вам, да радость моя в вас пребудет, и радость ваша будет совершенна». Слово, переводимое как «прибудьте», это форма глагола «мена». В контексте всего Евангелия оно приобретает новое значение, дополняющее прежнее. Кратко поясню. Христос объясняет, что те, кто пребывает в Его Слове, то есть не просто слушают, но и исполняют. Те, кто следует за Ним, не просто проводят время с Ним, а подчиняют Ему свою волю. А в прощальной беседе Иисус говорит о самых близких отношениях, которые возможны для человека. Не только ученики пребывают в Иисусе, но и Он пребывает в них. И если это происходит, то в жизни будет виден плод, под которым Иоанн прежде всего понимает любовь. И он говорит, пребывающий в Иисусе пребывает в Его любви. Так вот, хочу связать эти мысли приглашением на пикник Свободного радио. Это возможность не только провести время на природе, но и вместе прославить и иметь несомненно хорошее время для совместного общения и поклонения. Думаю, результатом чего станет плод этого события, где в реальности можно пережить и соприкоснуться с радостью Божьего присутствия. Ведь радость – это совместное прикосновение чувств и событий, проведенных вместе. С вами был пастор Алексей Чернуха, Церковь Новый Завет, город Кингисепп.
0: Свободное радио. Свет всегда побеждает тьму.

0: Дорогие друзья, примите поздравления. Свободному радио 7 лет. И этот праздник наш с вами общий. Ведь наши знания, умения, таланты и любовь к радио – все это воплощается в свободном благодаря вашей поддержке. Каждый из вас вносит свой вклад в то, чтобы свет Евангелия приходил в наши дома, к нашим друзьям, к нашим близким, в мир, который так нуждается в добре и любви. Спасибо, что вы с нами. С праздником, друзья! Свободному радио 7 лет.
1: Свободное радио.

0: Жемчужины архива нашего радио.
1: Кто-то сказал однажды, если мальчик воспитывает настоящий порядочный мужчина, он никогда не собьется с правильного пути. С кем поведешься? Вы слушаете очередную передачу доктора Джеймса Добсона из цикла «В фокусе семья». Я убежден в правильности этого высказывания. Если между отцом и его ребенком, сыном или дочерью, устанавливается прочная духовная связь, можно с уверенностью утверждать, что в будущем у них не возникнет больших проблем. Таким был и мой отец. Я понял, какой след он оставил в моей душе, какую огромную роль он сыграл в моем личностном становлении. Несколько лет назад с ним случился сердечный приступ. Помню, я стоял у его постели и мысленно вновь и вновь переживал счастливые мгновения моего детства. Как зимой, рано поутру мы с отцом вставали, надевали охотничью одежду и уезжали далеко за город, на наши любимые места. Здесь мы оставляли машину, перелезали через забор и поднимались вдоль маленького ручья к тому месту, что мы называли «Большой лес». Мы забирались по поваленному дереву, это было наше укромное местечко, и ждали восхода солнца, прислушиваясь к разноголосому пению птиц, крикам белок, бурундуков. И величественная панорама природы разворачивалась перед нашим изумленным взором. Этих счастливых мгновений мне не забыть никогда. Как я мог сердиться на человека, который был так близок мне, с которым я провел столько времени вместе? Эта близость и породила в моей душе стремление быть похожим на него. Все его идеалы стали моими идеалами, его мечты – моими мечтами, его Бог – моим Богом. Вот какова власть отца над сыном. Он помогает ребенку найти себя. Что может быть ценнее этого вклада в сокровищницу человеческого опыта? Не жалейте сил и времени для этого. Вы прослушали очередную передачу из цикла «В фокусе семьи».

0: 10 лет я читала Евангелие, я вообще ни одной строки ничего не понимала, что я читала. Казалось, что в мире как-то легче, с Богом тяжело, вот надо не грешить. Как тяжело не грешить? Для меня было закрыто Слово Божье, закрыто.
1: О, если бы в нас была хоть капля веры, то мы смогли бы двигать горами. А наша вера порой так маленькая, еще и заглушается грехами. Так было в жизни Ольги, но благ Господь к надеющимся на Него. Оля росла в многодетной семье. Отец умер.

0: себя верующим, но на самом деле таковым не являлся, и все же именно он привел Ольгу в евангельскую церковь.
1: Я сказала ему, что у тебя не такая вера, я не могу понять тебя, почему. Я верую в Бога, но не так, как ты. Мне не хотелось, конечно, туда идти, не хотелось составлять этот мир, но я приехала в церковь на богослужение, и со слезами на глазах я искренне от всего чистого сердца покаялась перед Богом. Мне было вообще было так дико, что люди вообще чужие плачут за меня, радуются. Думаю, никто меня никогда так не опекал. Я никому не была нужна в этом мире.
0: Ольга начала читать Библию, молилась, постилась. А ее муж пил, хотя и посещал церковь. 11-летний сын Руслан тоже начал выпивать, курить и даже дышать бензином. Отчим жестоко наказывал мальчика и обвинял во всем мать.
1: Скажу искренне и честно, что он не любил Руслана. Он не слушался, конечно, нас. Но, вы знаете, он был очень добрый, Руслан. Он очень любил Бога и покаялся перед Богом. Ему подарил, Михаил Алексеевич подарил детскую Библию, такую большую. Мой муж вышел и начал ругаться, прям матом начал ругаться из церкви. Он взял эту Библию и швырнул в грязь. И я побежала быстрее, подняла, заплакала. И вот так вот сложила руки. И говорю, Господь, помоги мне. И через 2 недели Руслана не стало. Он погиб. Я обвиняла Бога, говорю, Господь, ты почему забрал моего сына? Нет тебя, говорила, нет тебя. Повисла на памятник и так плакала.
0: Обида на Бога и ожесточение овладели Олиным сердцем. Она перестала ходить в церковь, но верующие не оставили ее. Они помогли и Оле, и ее мужу устроиться на работу и, конечно, молились за их семью.
1: Единственное, что пришло утешение, у меня родилась дочка. Я очень радовалась. Но мы все равно жили плохо. Он меня бил, напивался пьяный, бил меня и выгонял из дома. Мне казалось, что здесь счастья нету, здесь Бога нету, здесь ничего нету. Ну и мне пришла такая в голову мысль переехать в деревню. И только я знаю и верю, что только Бог мне помог вот этот переезд совершить.
0: Уехать в деревню и остаться без опеки верующих Ольге было страшно, но она понимала, что в любом месте, куда бы ее ни забросила судьба, рядом всегда будет Иисус и Его драгоценное Слово.
1: Когда мы приехали в деревню, я стала читать от Иоанна. Пелена какая-то с глаз моих упала, и я взялась за голову. И ужаснулась, и упала на колени, стала молиться. Господи, прости меня, я не знала всего. У меня в этот момент такая любовь к Богу открылась. Теперь я уже как думаю, что родилась во мне тогда вера, настоящая вера.
0: Любовь Божья помогала Ольге воспитывать детей, вести хозяйство и терпеть. Терпеть выходки пьяного мужа. Ольга прощала и прощала ему. Она молилась за мужа и уповала на обещание Бога. «Если будете прощать, то и вам прощено будет». И Бог сдержал свое обещание. Муж Ольги все же стал истинно верующим человеком.
1: Только Иисус дает терпеть все, конечно, человеческим терпением. Никогда не выдержит человек, чтобы вот так перетерпеть, простить, любить. Люди, очень многие, не знают Господа Иисуса Христа дорогого, именно живого Бога, который изменяет жизнь, изменяет сердце человека, изменяет его мышление во всем. Спасайтесь, люди, только верой в Господа Иисуса Христа. Поймите, что без Бога нет жизни на этом свете. И счастье только во Христе Иисусе, Господе нашем.
0: Господь наш полон благодати и милости. Любите, прощайте. Бог вам в помощь. Это была программа «Вечность в миниатюре». Звукорежиссер Константин Масалитинов и я, Ольга Милтенис, прощаюсь с вами. До новой встречи.
2: Свободное радио. В каждом звуке дыхание жизни.

0: золотые библейские стихи.
1: «Воззови ко мне, и я отвечу тебе, покажу тебе великое недоступное, чего ты не знаешь». Иеремия 33:3.
0: Глоток живой воды.

0: Новый час на свободном.
1: Время сделать шаг веры. Свободное радио. 7 лет в эфире.

0: Панков. Пастор, богослов, психолог.
1: Как стать счастливым? Да кто ж его знает? По-настоящему счастливым вас могут сделать только две вещи. Серотонин и дофамин. Ну а если серьезно, счастье – это мгновение. Ты сыт – ты счастлив, ты здоров – ты счастлив. Ты сдал на права – ты счастлив. Моя любимая команда недавно выиграла Кубок России, и на тот момент не было человека счастливее меня. Но самое большое счастье в жизни – это уверенность в том, что тебя любят. А тебя любят, я в этом уверен. Счастье в отношениях. А еще кто-то сказал, что вы не имеете права потреблять счастье, если сами его не производите. Давай спросим себя, а что я делаю для счастья других? Если делаю, то обязательно буду счастлив. И последнее. Мне кажется, что счастье не может быть самоцелью. Домогаться счастья не есть счастье. Счастье – это какой-то побочный продукт того, что нам дороже счастья. Ну, например, правильных отношений с Богом и с ближним. Счастлив, как мне кажется, ищущий не счастья, но праведности.
2: В эфире «Свободное радио». «Свободное радио». Сделано с любовью.

Знаете, в чем чудо радио? В том, что голос достигает самого сердца, даже если говорящий находится за тысячи километров. А еще чудо в том, что вы откликаетесь. Спасибо каждому, кто помогает нам говорить. Мы вместе делаем невозможное возможным. Зайдите на наш сайт свободная.медиа и нажмите кнопку «Поддержать».

0: Клайв Льюис. В тот момент, когда в вас проявляется ваше «я», возникает возможность, что вы пожелаете поставить это «я» на первое место, пожелаете стать центром, то есть фактически стать Богом. В этом и состоял грех сатаны, и этим грехом он заразил человеческий род. Сатана вложил в головы наших далеких предков идею, что они могут стать как боги, могут устроить все по-своему, как если бы они сотворили себя сами, что человек может быть сам себе хозяин и изобрести для себя какое-то счастье от Бога независимое. Из этой-то безнадежной попытки произошло почти все то, что определило человеческую историю. Деньги, нищета, тщеславие, войны, проституция, классы, империи, рабство. Долгую и ужасную историю человека, пытающегося найти секрет счастья, минуя Бога. Поиски эти безнадежны.
1: Присоединяйся к общению.
2: Присоединяйся к общению.
1: Добро пожаловать в телеграм-чат Свободного радио.

0: Евангелие от Матфея.
1: «Истинно также говорю вам, что если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то чего бы ни попросили, будет им от Отца Моего Небесного. Ибо где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них».

0: В этом году «Свободному радио» исполняется 7 лет. «Свободное радио» — это команда ребят, которые транслируют прекрасную музыку христианскую, которая заряжает, наполняет, вдохновляет. Дай Бог еще много лет вам процветать, развиваться, расти и дарить.
1: «Свободное радио».

0: О, Наталья, а я вам только что звонить собирался. Проходите.
1: Ой, Олег Григорьевич, помогите.
2: Олег Григорьевич, помогите.
3: Что случилось?
1: Она повторяет за мной все, что я говорю. Я ничего не могу с этим поделать.
2: Не
0: до шуток у меня.
1: Да какие уж тут шутки, Олег Григорьевич.
2: Нет,
1: вы только посмотрите на нее.
2: Только посмотрите на нее.
1: Ну-ка, перестань кривляться. Перестань, что я сказала?
2: Давай.
0: Катюша, ты не могла бы на минутку выйти? Мне нужно с мамой твоей тет-а-тет переговорить.
2: Ну ладно.
1: Иди, иди.
2: До свидания.
1: Ой, я просто ума не приложу. Что
2: я
1: с ней делать?
2: Я просто ума не приложу. Что с ней делать?
0: Катя, закрой дверь, пожалуйста.
1: А ну, закрой дверь.
2: Извините, извините.
0: Наталья, мне кажется, что я должен поговорить с вами о воспитании детей.
1: А что о воспитании?
0: Дело в том, Наталья, что дети, они имеют тенденцию имитировать поведение своих родителей.
1: Рассказывайте. Повторяет за мной все, как попугайчик.
0: Наталья.
1: Ну?
0: Дети перенимают не только наши слова, но также и наше поведение, и наши ценности.
1: Не понимаю, на что вы намекаете.
0: А мне кажется, понимаете.
1: Кто вам рассказал?
0: Наталья,
1: фамилия.
0: Какая разница, откуда я узнал об этом? Рано или поздно об этом узнает и ваша дочь. Захотите ли вы, чтобы она последовала вашему примеру?
1: Да вы что? Как она может последовать моему примеру? Ей еще только... Ей даже 14...
0: Поймите, сейчас своим поведением вы сеете семя. И рано или поздно оно прорастет в жизни вашей дочери. Так хотите ли вы, чтобы ваша дочь последовала вашему примеру?
1: Я порву с этим. Катя никогда и не узнает.
0: Ох, как у вас все просто. Если бы так легко могли порвать, так, наверное, давно бы же это и сделали. Правда?
1: Что мне делать? Я

0: Может, вы посоветуете что-нибудь, Олег Григорьевич?
1: Посоветуйте. А вы, Наталья, приходите к нам в группу.
0: К вам в группу? В ту, которая по пятницам, что ли?
1: Да-да, в ту самую. Там как раз собираются люди со схожими проблемами. Мы молимся друг за друга, поддерживаем. В общем, помогаем друг другу выйти из зависимости, если можно так сказать.
0: Да? А я думала, что вы, христиане там, что ли, как-то...
1: Мы все люди. С людьми, знаете, всякое может произойти.
0: Я обязательно приду. Я ведь не хочу, Олег Григорьевич. Так, хочу.
2: Мам, просыпайся. Ой. Ты ведь на работу опоздаешь.
3: Мам, уже без 15. Ты ведь на работу опоздаешь.
4: Мам, ты чего?
2: Мам, ты что, издеваешься надо мной?
0: Ой. Катенька, а где Олег Григорьевич?

Хвалите Господа, ибо Господь благ. Час хвалы и поклонения на Свободном радио. Встречаемся утром в 8. Славим Господа вместе.

Утро многих девушек начинается с возгласа «Мне нечего надеть». А что советует нам на этот счет Священное Писание? Привет, с вами Катя, и вы на Свободном радио. При описании одежды, уместной для верующей женщины, апостол Павел призывает одеваться скромно, со стыдливостью и благоразумием и противопоставляет нескромной одежде добрые дела. Это, конечно, хорошо, но все-таки как выбрать платье? На самом деле совет Павла очень даже жизненный. Любой наряд будет красивым, если надевает его человек с красивым сердцем. Это давно замечено.

0: Всем привет, это Гена Вербицкий. Поздравляю, Свободное Радио, с днем рождения. С юбилеем вас, ребята. Звучите еще громче. Слушателям хочу пожелать успехов во всем. Слушайте мои песни и радуйтесь жизни в Господе.
1: Wake up to the sunlight with your windows open. Don't hold in your anger or leave things unspoken.

0: Новый час на свободном.
1: Время прощать.
2: Свободное радио. 7 лет в эфире.

0: Притчи Соломона.
1: Если ты мудр, твоя мудрость вознаградит тебя. Если глумлив, ты один и пострадаешь. Не приносит блага сокровища, нажитое неправдой, а праведность спасает от смерти. Не допустит Господь, чтобы праведник голодал, и не даст нечестивым исполнить свои желания. Ленивые руки ввергают в бедность, а усердные руки приносят богатство. Собирающий плоды летом – разумный сын, а спящий в пору жатвы – сын беспутный. Головы праведников венчают благословения, но на устах нечестивых – жестокость.

0: Всем привет! Это Лиза Лукашина. Поздравляю Свободное Радио с днем рождения и желаю, чтобы любовь, радость и мир всегда оставались в прямом эфире.
1: Уютный вечер на Свободном Радио.

0: Литерный вагон. Читаем не спеша.
1: Ханс фон Бальтазар. Сердце мира. Не из-за вас ли я умер, ветви мои? Не сделался ли я слабым, чтобы вы стали сильными? Не страдал ли я тем одиночеством, той пустотой, которой вы сами оградили себя? И если вы сгорите дотла, до серого пепла, погасив то, что уже не спасти, не будет ли это означать, что я победил? Разве я уже не победил? Разве меч, который вы вонзаете в меня, не тот же самый меч, что исходит из уст моих и проникает, как живой огонь, между духом и душой, между суставами и тканями? Разве не я тот магнит, что все притягивает к себе, даже гвозди, скрепляющие корпус корабля, чтобы они утонули во мне? Слишком долго льется моя благодать в ваши пустые сосуды, и они все еще не наполнены вами. А лоно твое, Иерусалим, невеста моя, все еще избегает семени моего, и ты ведешь себя как блудница. Но смотри, той слабостью, которой ты ослабляешь меня, уже ничего не добиться. Когда я слаб, я силен. Ослабь себя слабостью моею, невеста, и да возрастет в тебе плод плоти моей, дитя нашей любви. Сколь долго предстоит мне еще своими страданиями восполнять твое отречение? Сколь долго ты будешь еще перекладывать на меня эту ношу, ту ношу, что могла бы стать усладой Царства Небесного, если бы мы несли ее вместе? Какая из ветвей откажется от соков, что медленно накапливаются в корнях и, поднявшись вверх по артериям ствола, предлагают себя этой ветви? Или я должен уподобиться каучуковому дереву, кору которого надрезают, чтобы кровь его хлынула в подставленные со всех сторон сосуды? Сколь долго будет мое одиночество разлучено с твоим, вместо того, чтобы им слиться вместе в единении одной единственной любви? Одиночество любви приносит плоды. Одиночество противления, даже страдая, эти плоды отторгает. Не злитесь, ветви, на неприглядный вид вашего ствола. Не пренебрегайте бессилием, которое делает вас сильными. Ибо во мне действенна смерть, в вас же действенна жизнь. Вы насыщены, вы разбогатели, вы без меня добились царственной власти. Если бы это было подлинное царство, то я царил бы в вас. Но вы сильны, а я все еще слаб. В то время как вы наслаждаетесь блеском вашего достоинства, я презираем. Вот и сейчас я страдаю от голода и жажды, от наготы и побоев. Я бездомный, что порабощен трудом рук своих, проклятый, что благословляет, преследуемый, что молча терпит, оболганный утешитель, отбросы этого мира. И сегодня, как и всегда, я сточная вода, в которой все вы омываете себя. И так же, как и меня, вы презираете моих учеников и вестников, ибо и на них распространяется тот же закон слабости. И поскольку источник всякой жизни в бессилии и позоре, я уготовал для них последнее место, место злодеев, приговоренных к смерти. Но я, распятый в слабости, живу в божественной силе. Так и они предстанут в божественной силе живыми перед вами. Ибо взгляните, в них начала биться моя жизнь, и они – мои первые созревшие плоды. Как земляничный куст пускает длинные ростки, на концах которых образуются новые корни, а вскоре и новые побеги, так и я умножил свой центр притяжения и сделал выросшие из меня сердца новыми центрами притяжения. Мои дети становятся отцами. И из крови, что источают сердца моих апостолов, вырастают новые общины. Ибо моя благодать всегда плодотворна, А дар мой состоит в том, что эта благодать должна быть передана дальше. Мое сокровище – расточительность. И тот обладает мною, кто готов разделить меня с другим. Ибо я – слово. И единственный способ обладать словом – это произнести его.
2: Свободное радио. 7 лет в эфире.

каждый день с 7 до 12 утра. Заряд бодрости на весь день. Утренний движ. На свободном радио.

0: книги Евангелия от Матфея.
1: С тех пор Иисус стал открыто говорить своим ученикам, что он должен идти в Иерусалим и претерпеть там много страданий от рук старейшин, старших священников и учителей закона, и что там его убьют, но на третий день он воскреснет. Петр, отведя его в сторону, стал ему перечить. «Пожалей себя, Господь! Да не будет с тобой такого!» Но Иисус, обернувшись, сказал Петру: «Прочь с глаз, сатана! Ты сбиваешь меня с пути, и ты думаешь не о Божьем, а о человеческом».
2: Уютный вечер на свободном радио.

0: Привет, друзья! С вами Катя Ватуля, главный редактор «Свободного радио». Я не буду говорить высоких слов. Скажу просто спасибо каждому, кто слушал, кто поддерживал, кто жертвовал, кто молился. Мы справились не потому, что мы такие особенные, а потому что мы не одни, и с нами Господь. «Свободное радио» — это не про нас, это про Него и про вас. Поэтому с праздником, дорогие! Да, и чуть не забыла, до встречи на нашем фестивале «Дне хвалы Свободного радио» 29 августа. Все подробности на нашем сайте.
1: Уютный вечер на Свободном радио.

0: 100 нескучных историй. Рецептура Бога. Вернувшись после школы домой, мальчик скинул рюкзак в прихожей и сразу направился на кухню, где его бабушка что-то стряпала к обеду. Мальчуган был не в настроении, и старушка это заметила. «Ты чего нос повесил, дружок? Случилось что?»
1: «Эх, бабуля!
0: Знал бы ты, как нелегко мне живется. Одни проблемы. Уроков все больше, не успеваю ничего, кое-как на четверки вытягиваю. А учителя даже не собираются входить в положение. Родители тоже уже давно меня не понимают. Лучший друг теперь в другом городе живет. А тут еще эта зубная боль третий день донимает. И компьютер сломался. Устал я, бабуля, от такой бестолковой жизни, если честно. А может, внучок, жизнь все-таки не такая бестолковая, как тебе кажется? Может, и в проблемах есть какой-то смысл или даже польза?»
2: «Бабуль, ну что ты такое говоришь, а? Польза от проблем? Я тебя умоляю, нет в моей жизни ничего хорошего. Вся она поперек горла у меня стоит».
0: «Да. Ой, да что ж это я вопросом-то тебя замучила? Ты ведь поди голоден после школы-то. Не желаешь ли перекусить чего?»
2: «Это с удовольствием.
0: На-ка, маргарином полакомься, пока я пирог состряпаю».
2: «Чем-чем полакомиться? Маргарином? Это шутка такая?»
0: «Ну, не хочешь маргарин, так яиц сырых парочку отведай».
2: «Спасибо, бабуля! Очень мило с твоей стороны. Я их и с вареными-то не очень, знаешь ли. А сырые и вовсе прелесть, наверное».
0: «Опять не угодила, вот ведь. А знаешь что, внучок? Отсыпь себе муки в тарелку. Очень сытно, уверяю. Можешь соды добавить. Мука с содой – милое дело».
2: «Ты что, издеваешься надо мной? Отравить меня вздумала, бабулечка? Это же все несъедобно!»
0: «Верно, дружок. Все эти продукты по отдельности не очень-то вкусны и даже вредны. Но если их соединить должным образом, в правильных пропорциях, то получится отменный пирог, так что пальчики оближешь. Вот так и твоя жизнь. Отдельные события бывают вовсе не сладкие и кажутся бессмысленными. Но если ты доверил свою жизнь главному повару, Господу нашему, то рано или поздно увидишь смысл и значение всех событий и поймешь, что каждое из них было тебе на пользу, ко благу. В рецептуре Бога ошибок нет. И результат его работы будет неизменно прекрасным. Только продолжай верить в его мудрость и доброту. Бог все направляет ко благу тех, кто любит его и кого он призвал по своему замыслу. Библия, послание апостола Павла к римлянам.

частью служения Христианского радио. Поддержи «Свободное». Наш сайт свободное.медиа.

Анастасия опять родила, Антоний нашел свою нить, Александр отправился плыть, а я хочу плакать, я хочу плакать.

нынче настала такая пора. Можно творить любые дела, можно весь мир облететь на ракете, можно играть в войнушку, как дети. А я хочу плакать, я хочу плакать.

0: Новый час на свободном.
1: Время любить. Свободному радио 7 лет.

0: Знаю, что это бородатая и избитая иллюстрация, но удержаться все-таки не могу. Как-то раз ехал по горной дорожке и был свидетелем перехода стада овец. Большинство животных, сбившись в кучку, послушно двигалось туда, куда их направлял пастух. Но вдруг несколько отбились и трусцой двинулись в сторону. Пастух лишь замедлил ход, посматривая в их сторону, а овцы-беглянки добрались до корыта с водой, предназначенного лошадям, попили оттуда и поспешили обратно. И тут я подумал, что каждый из нас иногда бывает такой овечкой. Дома нас ждет чистая вода, но нам трудно утерпеть, и мы бежим в сторону, рискуя потеряться, и вкушаем то, что предназначалось не нам. Бог знает, что иногда мы уходим в сторону, но Он верит, что мы вернемся. В качестве выводов пожелаю терпения и доверия нашему небесному пастырю, который заботится о нас. Не убегайте от Него, чтобы попробовать что-то чуждое, предназначенное не нам. А если убежали, поспешите вернуться обратно. Ведь Он ждет.
1: Вы слушаете «Свободное радио».

0: письма Павла христианам в Риме.
1: Ночь проходит, близится день. Так отбросим дела тьмы и вооружимся оружием света. Давайте жить так, как подобает при свете дня. Без оргии и пьянства, без разврата и безобразий, без раздоров и зависти. Пусть одеянием вашим станет Господь Иисус Христос. Так не поддавайтесь своей плотской природе и ее вожделениям.
2: Новая музыка на свободном радио.

Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начни день с нами.

0: Мы не должны ожидать, что наши дети будут благословлены, если сами не возрастаем в благодати. Чарльз Спержен.
1: Свободное радио рядом.

0: Всем привет! Меня зовут Бережной Андрей, и это Russia Worship Band. От всего сердца мы поздравляем Свободное Радио с днем рождения, с 7-летием. Это так здорово, что мы можем славить Господа вместе. А вы слушаете наши песни в эфире Свободного Радио. До встречи!
1: Свободное Радио. Музыка, дух, стиль.

Да, пожалуй, время пришло. Сегодня мы поговорим про уникального и неподражаемого Ричи Маллинза. Его песни в разное время исполняли Эми Грант, Майкл Уитакер Смит, Кирк Франклин, Ребекка Сент-Джеймс, группы Candlemass Skull, Third Day и Hillsong United. И это далеко не полный список.

Вместе с тем, его нельзя назвать классическим представителем христианской индустрии. Этот музыкальный гений никогда не вписывался в тусовку. Одевался во что попало, жил где придется и, безмерно уважая наследие Франциска Ассизского, был бессеребренником. На концерте, посвященном Ричу, Эми Грант назвала его «беспокойной совестью христианской музыки», и это очень точное определение. Будучи профессионалом и очень одаренным музыкантом, он, тем не менее, мечтал не о первых строчках в чартах, а о том, чтобы служить людям. В поздний период он стал меньше времени посвящать музыке и был миссионером в Азии, а также служил коренному американскому населению в резервации. А прибыль от его гастролей и продажи каждого альбома была передана старейшинам его церкви, которые делили ее, выплачивали Маллинзу среднюю зарплату рабочего в США, а остальное отдавали на благотворительность.

Вместе с тем, Рич был непростым человеком, постоянно ощущал себя одиноким и боролся с депрессией. На одном из своих последних концертов он шутил, что «пока вы молоды, вы перепосвящаете себя Христу каждую ежегодную конференцию, а когда будете такими, как я, то будете делать это по 4 раза на дню».

Рич Маллинс погиб в автомобильной аварии в 1997 году, но его влияние на христианскую музыку живо до сих пор. Влияние как собственным исполнением, так и написанием песен для других артистов. Его несравненный хит «Awesome God» до сих пор каждую неделю исполняют в церквях по всему миру, а «Sometimes by Step» долгое время была абсолютным радиохитом. Давайте ее и послушаем.

0: Ну что одевать-то?
1: Я надела на вот этот синий костюм и эти туфли, а ты можешь вот эту юбку одеть.
0: Ладно.
1: Слушай, а может мне вот в этой юбке пойти? А? Как тебе?
0: Ну надо же.
2: Что случилось, сестренка?
0: Я подарила папе эту рубашку 5 лет назад на Новый год.
2: Ну,
0: да он ее так и ни разу не надел. Даже распаковать не удосужился.
2: Ну, я надеюсь, ты не думаешь, что из этого следует, будто он тебя не любил.
0: Нет, нет, что ты. Просто она дорогая, из чистого шелка. Он всегда говорил, что бережет ее для какого-нибудь особого случая. Он всегда был такой. Всю жизнь он был такой.
2: Что ты имеешь в виду, такой?
0: Папа всегда откладывал служение Богу, потому что ждал каких-то особых обстоятельств. Сейчас у меня дело не в проворот, но как только немного разгружусь...
2: А, ты об этом?
0: Да.
2: Да, было такое. Когда у папы появлялось время, оказывалось, что он недостаточно сведущ в священном писании.
0: Я начну служение, как только закончу обучение в семинарии.
2: Так ведь он закончил. Но только что с того?
0: Еще не время, скоро лето, надо бы к отпуску подготовиться.
2: Да, папа всегда находил предлоги.
0: Знаешь, Катя, я же не единственный христианин на земле, который мог бы этим заняться.
2: Или знаешь, Олег Петрович, на мой взгляд, лучше для этого дела подойдет.
0: Чем смогу, помогу, но брать сейчас на себя такую ответственность... Нет, я не готов.
2: Только, насколько я помню, он так никогда никому и не помогал.
0: Да, он и для этого находил предлоги.
2: Я подумаю.
0: Я помолюсь.
2: Я перезвоню, как только что-то решу.
0: Жаль мне его.
2: Мне тоже. Ведь это большое счастье исполнить в жизни свое предназначение.
3: Ты знал, что я творец.

0: Because my dreams are bursting at the seams. Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке.
1: Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя.
0: Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики».
2: Не отвечай на обиды зло.
0: «Размер неба».

0: RBC Music. Слово жизни Music. Russia Worship Band.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область, Химки, Панфилова, 23. Ждем. Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.
2: В любых обстоятельствах слушай «Свободное радио».

0: Новый час на свободном.
1: Время сделать шаг веры.
2: Свободное радио. 7 лет в эфире.

0: Тимур Расулов. Отрывок из книги «В погоне за ветром».
1: «Не говори, отчего это прежние дни были лучше нынешних? Потому что не от мудрости ты спрашиваешь об этом. 7.10. Отдельные поучения на тему несовершенства мира и человека продолжаются. Следующее предостережение относится ко всем, кто живет прошлым, кто с ностальгией вспоминает о неких золотых минувших днях. Это чуть ли не самая главная тема разговора современных пенсионеров. Как замечательно было раньше, и как плохо живется сейчас. Если послушать их и поверить, то выходит, что они жили чуть ли не в раю. В той сказочной жизни двери на ночь не запирали, зарплату вовремя платили, причем хорошую. Был порядок, преступников было мало, да и тех сразу отлавливали и сажали, причем надолго. Врачи лечили, учителя учили, строители строили и так далее. Соломон имеет в виду людей с тоской по прошлому. Заметим, что таковых он, деликатно выражаясь, не относит к мудрецам. Они чудесным образом помнят только доброе и хорошее из прежних дней. Налицо какое-то выборочное функционирование памяти. Склероз? На самом деле проблема не в забывчивости. Она в отношении к жизни, которая передается одним уже хорошо нам знакомым словом – недовольство. Как вы заметили, эта тема часто повторяется в Экклезиасте. Глупцы, недовольные нынешней жизнью, создают себе некое вымышленное прошлое, в котором им якобы было хорошо. На самом деле, они никогда не были счастливы. И если бы пользовались памятью правильно, то вспомнили бы, что и тогда они были всем недовольны. И так же ворчали, как сейчас. Когда настоящее мрачно, а будущее выглядит еще мрачнее, остается светлое прошлое, куда неизбежно устремляется разум в поисках отдушины. Недовольство искажает его, выдергивая оттуда одни воспоминания и заменяя другие. В итоге в памяти формируется романтическое представление о прежних днях, в истинность которого свято верят. Оно порождает эту перевирающую факты тоску по прошлому. Оно же коверкает настоящее, воспринимая его в предпочтительно мрачных тонах, ибо не умеет замечать и ценить доброго. Евреи Исхода, пожалуй, самый яркий пример того, как неправдоподобно можно пересказывать совсем недавние события. Они вспоминали рабство как курорт. «Мы помним рыбу, которую в Египте мы ели даром, огурцы, и дыни, и лук, и репчатый лук, и чеснок. А ныне душа наша изнывает, ничего нет, только манна в глазах наших». Числа 11.5.6. Если бы кто со стороны послушал их, не зная реального положения в Египте, то посочувствовал бы: «Ох, излющий у вас Бог, увел из такого рая в пустыню помирать, примите наши соболезнования». В реальности они жестоко страдали на берегах Нила. Поэтому, когда пришел Моисей, добровольно последовали за ним. Ушли с удовольствием, а не как евреи Вавилонского исхода, обросшие имуществом и не очень охотно посматривающие в сторону Иерусалима. Эти же потомки Иакова были рабами, все до одного. Это была нация рабов, десятилетия вопиющая к небесам. Их вопль услышал Яхве и начал беспрецедентную миссию по спасению целого народа. И добился своего. Разворотил весь Египет, силой заставив фараона отпустить пленников. Но когда они ушли, то ушли со своими ожиданиями от Моисея, от Бога, от самого путешествия и от Ханаана. С ропотом они вышли и с ропотом полегли в пустыне. Недовольство, как одно из проявлений неверия или маловерия, вот что заставляло их роптать. А как вы смотрите на прошлое, настоящее, будущее? Надеюсь, вот так. Что было, то и будет. И что делалось, то и будет делаться. И нет ничего нового под солнцем.
2: Свободное радио. Держитесь правой стороны.

Свободное всегда рядом. Скачай приложение «Свободное радио» в App Store или Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

Хлеб наш насущный. Альтернатива беспокойству. Законопослушный, честный гражданин получил голосовое сообщение. Вас беспокоит из управления полиции. Пожалуйста, перезвоните по этому номеру. Бедняга очень испугался. Что он сделал не так? Какой закон нарушил? Перезвонить он побоялся и последующие несколько ночей плохо спал, обдумывая возможные сценарии будущего. Из полиции больше не звонили, но понадобилось еще несколько недель, чтобы беспокойство полностью прошло. Иисус задал интересный вопрос на тему беспокойства. «Кто из вас, заботясь, может прибавить себе росту хотя на один локоть?» Это должно изменить наш взгляд на озабоченность, волнение и тревогу. Они никак не помогут нам справиться с проблемами. Когда на горизонте возникают трудности, мы можем предпринять два шага – действие и надежда на Бога. Если мы можем что-то сделать для решения проблемы, нужно попробовать. Можно также помолиться, чтобы Господь направил наши действия. Но если мы ничего сделать не можем, то надо вспомнить, что Бог никогда не оставляет своих детей, а всегда действует им во благо. Поэтому следует просто доверить Ему свою ситуацию с верой и надеждой. Когда в сердце закрадывается беспокойство, обратитесь к словам царя Давида, который встретил в жизни немало опасностей, но при этом сказал: «Возложи на Господа заботы твои, и Он поддержит тебя». Прекрасная альтернатива беспокойству. Небесный Отец, Ты знаешь, что меня сегодня ждет. Я доверяю все свои заботы Тебе. Укрепи меня и помоги полагаться на Тебя во всех трудностях.

0: Привет, друзья! С вами Катя Ватуля, главный редактор «Свободного радио». 7 лет «Свободное» светит через эфир во всех уголках Земли. Не всегда получается идеально, но мы стараемся. Мы говорим о надежде, когда вокруг темно. Мы поддерживаем, когда опускаются руки. И мы продолжим это делать, потому что свет не гаснет, пока есть те, кто его зажигает. Спасибо, что вы с нами. И до встречи на нашем фестивале «Дне хвалы Свободного радио» 29 августа. Все подробности вы найдете на нашем сайте. Надеюсь, что увидимся.
1: Свободное радио. Делай, что должен, и будь, что будет.

0: Евангелие от Матфея.
1: И когда еще говорил он, вот Иуда, один из 12, пришел, и с ним множество народа с мечами и кольями от первосвященников и старейшин народных. Предающий же его дал им знак, сказав:
2: «Кого я поцелую, тот и есть. Возьмите его».
1: И тотчас, подойдя к Иисусу, сказал:
2: «Радуйся, Рави!»
1: И поцеловал его. И Иисус же сказал ему:
3: «Друг, для чего ты пришел?»
1: Тогда подошли и возложили руки на Иисуса и взяли его. И вот один из бывших с Иисусом, простерши руку, извлек меч свой и, ударив раба первосвященникова, отсек ему ухо. Тогда говорит ему Иисус:
3: «Возврати меч твой в его место, ибо все, взявшие меч, мечом погибнут. Или думаешь, что я не могу теперь умолить отца моего, и он представит мне более, нежели 12 легионов ангелов? Как же сбудутся писания, что так должно быть?»
1: В тот час сказал Иисус народу:
3: «Как будто на разбойника вышли вы с мечами и кольями взять меня. Каждый день с вами сидел я, уча в храме, и вы не брали меня. Сие же все было, да сбудутся писания пророков».
1: Тогда все ученики, оставив его, бежали.
4: Свободное радио. 7 лет в эфире.

0: Открытый микрофон.
1: Кто ты и откуда?
2: Меня зовут Илья, я из города Пятигорск.
1: Почему ты поверил в Христа?
2: Христос и христианское общество наполняло всю мою жизнь на протяжении, сколько я себя помню. На самом деле было несколько моментов, еще даже до покаяния, на меня всю жизнь как-то влияла по-особенному музыка. И песня «Совершенство твое», услышанная мной первый раз в 12 лет, показала какой-то другой мир.
1: Твой любимый библейский стих.
2: Люди приходили к Иисусу и говорили: «Не твоим ли именем, Господи, мы изгоняли бесов и делали дела?» Иисус говорит им: «Я никогда не знал вас».
1: Христианство – это свобода или ограничение?
2: Безусловно, в христианстве есть какая-то доля ограничений, но истинную свободу и какую-то радость жизни может дать только оно. Только когда ты находишься с Богом, ты испытываешь его, тебя переполняет та самая свобода, которая, наверное, истинная свобода.
3: Участники фестиваля «Пикник свободного радио» 29 августа. Ждем!

0: Всем привет, дорогие! Я Сергей Мачин из группы «Краеугольный камень», город Казань. Я рад поздравить «Свободное радио» с 7-летием в эфире. И, конечно же, слушайте наши песни на волне «Свободного радио».
1: «Свободное радио» всегда вместе.

Давайте честно, мы не миллионеры. И вы, скорее всего, тоже. Но у нас есть то, чего нет у других. Желание делать добро и оставаться честными. А у вас возможность сказать «я с вами» просто от всего сердца. Как говорил один мудрый человек, мы делаем все возможное, а невозможное делает Бог. Присоединяйтесь к невозможному. Помогите Свободному радио оставаться в эфире. Сделать это можно на сайте свободная.медиа. Кнопка «Поддержать».

Вникай в себя и в учение. Каждый день читаем Библию и разбираем прочитанное вместе с богословами, пасторами и служителями христианских церквей. Стих дня и библейские чтения в эфире, на сайте и в социальных сетях Свободного радио.

0: Новый час на свободном.
1: Время делать добро.
2: В ночь на 20 августа 1867 года Никита Исаевич Воронин принял водное крещение на реке Кура от немецкого колониста Мартина Кальвейта. Это событие и день считают датой основания русско-украинского баптизма. Никита Воронин родился в 1840 году в Балашове, Саратовской губернии, в молоканской семье. Его родители, занимавшиеся торговлей, вскоре после рождения Никиты переехали в Тифлис. Здесь Никита Воронин стал состоятельным купцом, зарабатывая торговлей чаем. Воронин был чтецом и толкователем Священного Писания в Малаканском собрании. Миссионер Яков Деляков вспоминал, что Воронин был яркий молодой человек, одаренный в речах и очень уважаемый в собрании Малакан. На взгляды Никиты Воронина повлияло также общение с книгоношей британского и зарубежного библейского общества шотландцем Джоном Мельвилем и знакомство с проживавшим в Тифлисе немецким баптистом Мартином Кальвейтом, который принадлежал к небольшой евангельской общине из 15 человек. Все они были немцы, контактов с русскими не искали, жили тихо и спокойно, а русскоязычное население о них не знало до тех пор, пока к ним не пришел искренне желавший креститься Никита Воронин. Кальвейт и члены его семьи через переводчика провели с Ворониным собеседование и убедились в верности его вероисповедания. Ночью 20 августа 1867 года Кальвейт крестил Никиту Воронина в реке Кура в Тифлисе. Такое позднее время, вероятно, было выбрано намеренно, чтобы скрыть факт крещения от молокан, благодаря чему Воронин, по собственным воспоминаниям, еще с год продолжал посещать Малаканское общее собрание. Никита Исаевич Воронин стал первым русским баптистом, а затем основателем и первым пресвитером общины в Тифлисе. Эту общину называют первой евангелической общиной, состоящей из коренного населения Российской империи. В 1887 году грузинский экзарх православной церкви обвинил тифлисских баптистов в миссионерстве среди православных и предложил выслать Воронина как самого вредного из города. Вместе с армянско-лютеранским проповедником Авраамом Амирханянцем Воронина арестовали, а затем вместе с семьями сослали на 4 года в Оренбург под надзор полиции. В 1894 году штунда, к которой причисляли и российских баптистов, была объявлена одной из наиболее опасных в церковном и государственном отношении сект Российской империи. В результате чего Воронин вновь был сослан под надзор полиции, теперь уже в Вологодскую губернию, на 5 лет. Никита Исаевич скончался скоропостижно 20 мая 1905 года, когда участвовал в работе Всероссийского съезда баптистов и евангельских христиан в Ростове-на-Дону.
3: След в истории.
0: Свободное радио. 7 лет в эфире.

0: Факты.
1: Чтобы сделать льняное полотно в библейские времена, стебли льна, собрав, вымачивали на протяжении 3-4 недель, чтобы можно было отделить волокна. Потом их высушивали на солнце, после чего изготовляли льняную пряжу. Жительница Иерихона по имени Раав спрятала двух израильских разведчиков как раз в таких снопах льна, разложенных на плоской крыше ее дома для просушки. Именно так читаем мы в книге Иисуса Навина.
2: Свободное радио. В каждом звуке дыхание жизни.
3: Друзья, всем привет. Я Миля Шаламова из Валрус Воршип. И это Свободное радио.

Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начинайте ваш день вместе с нами.

0: Второго письма Павла христианам в Фессалонике.
1: Братья, молитесь о нас. Пусть весть о Господе стремительно продвигается и принимается с почетом, как была принята у вас. Молитесь о том, чтобы Бог избавил нас от негодных и злых людей, ведь не у всех есть вера. Но верен Господь, и Он укрепит вас и сохранит от злодея. Мы же на Господа полагаемся в том, что касается вас, и твердо верим, что вы как исполняли, так и будете исполнять то, что мы вам велим. И пусть Господь обратит ваши сердца к Божьей любви и к стойкости Христа.
2: Новая музыка на свободном радио.

Присоединяйся к благому делу. Поддержи «Свободное радио». Подробнее на сайте свободное.медиа.

0: Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке.
1: Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя.
0: Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики».
2: Не отвечай на обиды и зло.
0: «Размер неба».

0: РБЦ Мьюзик. Слово жизни Мьюзик. Раша Воршип Бэнд.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область, Химки, Панфилова, 23. Ждем. Код свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

0: Привет, друзья! С вами Мари Мищенко из «Белых кирпичиков». Сердечно поздравляем «Свободное радио» с днем рождения. Желаем процветания вашему делу. Пусть Дух Святой сопровождает ваш путь, и имя Иисуса Христа звучит по всей земле. Слушайте наши песни в эфире «Свободного радио».
1: Чак Смит. Мудрость на сегодня. Христианские чтения на каждый день. Воскресенье. А Мария стояла у гроба и плакала. И когда плакала, наклонилась во гроб. Евангелие от Иоанна, 20 глава, 11 стих. Писание показывает именно тот момент, когда сердечная боль превращается в надежду. Мария, видя, что камень отодвинут от входа в гробницу, наклоняется и заглядывает внутрь. Ее плач сменяется на временное замешательство, без сомнения, но она еще не понимает, что это именно тот день, когда вместо пепла дастся украшение, вместо плача — елей радости, вместо унылого духа — славная одежда. Книга пророка Исаии, 61 глава, 3 стих. До того, как этот день закончится, истина воскресения будет подтверждена. Иисус явится Марии и ученикам, и они обнаружат, что все Его слова были правдой, что Он на самом деле Божий Сын, что Он — Агнец Божий, который отдал Себя как жертву искупления за грехи, и что Он является именно тем, кем Он называл Себя, что Он — воскресение и жизнь, путь и истина. В тот новый день, первый день недели, произошло что-то новое. Был подарен мост между человеком и Богом, и стали возможными новые взаимоотношения. Благодаря тому, что Он жив, мы можем жить. Благодаря тому, что Он победил смерть, нам не следует ее больше бояться. Благодаря тому, что Он победил грех, мы можем быть свободными от когтей греха. Там, перед пустой могилой, Мария испытала на себе истину слов псалмопевца. Вечером водворяется плач, а на утро — радость. Отец, мы благодарим Тебя за пустую могилу и за славную надежду, которую это дало. Мы благодарим Тебя за то, что благодаря тому, что Иисус победил смерть, нам не нужно бояться ее. Во имя Иисуса. Аминь.
2: Свободное радио. Музыка, слово, дух.

0: Классики о вере.
1: Фёдор Михайлович Достоевский. Бог уже потому мне необходим, что это единственное существо, которое можно вечно любить.

0: 35-й псалом. «Грех говорит нечестивому глубоко в его сердце. Нет Божьего страха в глазах его. Льстит он себе в своих глазах, что ищет порок свой, чтобы возненавидеть его. Слова его уст – беззаконие и обман. Он отрекся от мудрости и не делает добра. Даже на ложе своем замышляет он беззаконие. Он встал на недобрый путь и не отвергает зла. Господи, милость Твоя до небес, до облаков Твоя верность. Праведность Твоя велика, как горы. Твоя справедливость глубока, как бездна. Ты хранишь человека и зверя, Господи. Боже, милость Твоя драгоценна. В тени Твоих крыл укрываются смертные. Пируют они от щедрот Твоего дома. Из реки отрад Твоих Ты их поишь. Ведь у Тебя источник жизни, и во свете Твоем мы видим свет. Излей свою милость на знающих Тебя, праведность свою на правых сердцем. Да не наступит на меня нога гордеца, да не изгонит меня рука нечестивого. Посмотри, как пали беззаконники, повергнуты они и не могут подняться».
1: Свободное радио. Ритм твоего сердца.

0: Если сегодня вам кажется, что вы уже все поняли, то это совсем не означает, что через год вы не будете придерживаться иного мнения. Не спешите делать окончательные выводы и ставить крест на ком-либо или чем-либо. Жизнь — это текущая река, и события, происходящие с нами, могут вновь оживить то, что казалось мертвым и скучным, а то, что раньше вдохновляло, засушить до времени или навсегда. Это одинаково касается наших жизненных целей, суждений о людях, ценностях или религиозных взглядов. Поэтому будьте милосердны и уважайте ближнего, ведь завтра на его месте можете оказаться и вы.
1: Всем привет, это Миша Нутеки, и хочу поздравить Свободное Радио с днем рождения и поблагодарить их, что мы всегда с Нутеками есть в эфире. Ну и пожелать, конечно же, крутых слушателей побольше, ну и много качественной христианской музыки. Слушайте нас на Свободном Радио.
2: Благодарное сердце. Свободное Радио.

0: Новый час на свободном.
1: Время сказать главные слова.
2: Свободному радио 7 лет.

0: Стих дня.
1: Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Евангелие от Матфея, 11 глава, 28 стих.
2: В любое время дня и ночи. Свободное радио рядом.

0: Библейские чтения.
1: Благословение всем боящимся Господа и ходящим Его путями. С вами Константин Иванков. Иисус говорит в Евангелии от Матфея 11:28: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Не «придите достойные», не «придите, когда разберетесь со всеми проблемами», а «все труждающиеся и обремененные», то есть уставшие, перегруженные, те, кому тяжело нести свое бремя в одиночку. И это начало настоящего единства, потому что у Христа мы все оказываемся в одной очереди, не по заслугам, а из-за нужды. Как пишет Павел в Римлянам 3:23, потому что все согрешили и лишены славы Божьей, а значит и приглашение одно на всех. Мы приходим не как конкуренты, а как семья нуждающихся, которых принимает один Отец. Божье гостеприимство устроено удивительно просто и щедро. Во-первых, инициатива Его. Не мы пробиваемся к Богу. Он сам зовет: «Придите, примите решение и сделайте шаг». В Откровении 3:20 слышим тот же голос: «Я стою у двери и стучу, если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерять с ним, и он со мною». Во-вторых, дверь открыта, без предварительных условий: «Исправься сначала» и так далее. В Исаии 55:1 сказано: «Жаждущие, идите все к водам, даже и вы, у которых нет серебра, идите» и так далее. А в Иоанна 6:37 Иисус обещает: «Приходящего ко мне не изгоню вон». Вот оно, гостеприимство царства. Тебя не развернут пороги. Тебя ждут. Почему важно принять приглашение и прийти? Потому что покой, о котором говорит Христос, нельзя заработать на расстоянии. Его получают только те, кто приходит. А дальше происходит чудо единства. Принятые им начинают принимать друг друга. Римлянам 15:7. Посему принимайте друг друга, как и Христос принял вас в славу Божью. Мы становимся одной семьей. Не потому, что все одинаковые, а потому, что всех одинаково позвали и всех одинаково приняли. А я приглашаю вас на пикник Свободного радио 29 августа, который пройдет по адресу Химки, улица Панфилова, 23. Прославим Господа вместе.
0: Вы слушаете Свободное радио. В конце все будет хорошо.

0: слово ободрения от служителей церкви. Что говорит служитель Лариса Гробовенко?
1: 25 глава Евангелия от Матфея. Очень знакомая нам история о мудрых и неразумных девах. Там сказано, что Царство Небесное подобно. И вот подобно вот этим девам, 5 из них было мудрых, 5 неразумных. И сказано, что и те, и другие взяли светильники и пошли навстречу жениха. Те и другие ждали жениха. Вот только неразумные, почему они так названы, они, оказывается, не взяли с собой масло. А разумные, которые пошли навстречу вместе с ними, взяли и масло. Но сказано, как жених замедлил, те и другие уснули. А когда пришел все-таки жених, и услышали они этот громкий голос, шум, встречу, то умные девы, они встали и поправили свои светильники. Только поправили. А у неразумных не было масла, чтобы их светильник горел. Вот я сегодня, вот в это время, приглашаю каждого из нас смотреть за своими светильниками. Обязательно посмотреть на них. Посмотреть и проверить масло. Чтобы когда мы услышим этот громкий голос «Жених идет», нам достаточно было только поправить светильники наши. А масло у нас было. Я хочу сказать, посмотрите на свое сердце. Подготовьте свое сердце. Приближайтесь к Господу. Ищите мира. Обращайтесь к своим родным, близким. Ищите мира с родными, близкими. Готовьте свои светильники. Приобретайте масло. Пусть Бог благословит нас.
2: Свободное радио. Жизнь в каждом звуке.

0: Всем привет! Это Александр Патлис, и я рад поздравить Свободное радио с их днем рождения. С 7-летием вас вся прекрасная команда. Желаю вам творческого долголетия, хороших песен и программ, всем здоровья и финансового благополучия. Слово Божие говорит: познайте истину, и она сделает вас свободными. Несите свободу, несите истину. С днем рождения!
1: Свободное радио. Правильный выбор.

0: о Павла Христианом Филиппах.
1: «Радуйтесь всегда, ведь вы живете в единении с Господом. И снова говорю, радуйтесь. Пусть все видят вашу кротость. Господь уже близко. Ни о чем не беспокойтесь, но если есть у вас в чем-либо нужда, с благодарностью поверяйте в молитвах и прошениях свои просьбы Господу. И тогда мир Божий, который выше всего, что может представить себе человеческий ум, сохранит ваши сердца и мысли в единении со Христом Иисусом».
2: Приложение «Свободное радио» доступно в App Store и Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

0: Так, так, так, так, на следующем перекрестке налево.
1: Это что там за поворотом? Лужа, что ли?
0: Блин, ну только что помыла машину. Слушай, давай на следующем перекрестке повернем.
1: По карте здесь
0: не заблудимся. Что ты как маленький со своей картой? Езжай прямо.
2: Чтобы прийти к цели, мы должны знать направление.
1: Ну вот, совсем другое дело.
0: Я же говорила, поворачивай.
2: Чтобы прийти к цели, мы должны знать направление.
1: Слушай, а по карте мы вроде должны выехать к заправке.
0: Да, это деревня какая-то. Куда это нас занесло?
1: Ну, приехали.
2: Иисус сказал: «Я есть путь, истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня».
1: Я говорила, что мы проехали нужный поворот.
3: Ты кто сказал, что эта карта точная?
1: А я ей всю жизнь пользуюсь.
3: Да ты бы застрял в той луже.
1: Короче, что толку теперь спорить? Мы заблудились.
3: Да перестань ты! Кто сказал, что мы заблудились?
2: Я есть путь, истина и жизнь.
0: Ну, ладно. Мы заблудились. Доставай карту.
4: Свободное радио.

Всем привет! На связи Андрей Стародубцев. Недавно друзья сказали мне, что когда я начинаю говорить, появляется ощущение, что они включили радио. Пожалуй, радио действительно сильно проросло в мою жизнь. Еще бы, ведь если задуматься, я у микрофона уже 18 лет. И надеюсь, что так будет продолжаться и дальше. С Божьей и вашей помощью, конечно. Мы благодарим за финансовую поддержку каждого, кто принял решение вложить свою часть в вещание, создание и развитие христианского контента. О всех доступных способах мы рассказали на сайте donatefree.ru. Зайдите и выберите удобный для вас.

Друзья, всем привет! Говорят, что человек обретает главную базу жизненно необходимых навыков за первые 7 лет жизни. Ходьба, речь, восприятие, общение и многое другое. И если это же можно отнести и к радио, то свободное уже уверенно стоит на ногах и даже бегает и безумолку говорит. Ну а что, по-моему, подходит. Мы повзрослели и проходили испытания вместе с вами, поэтому в свой день рождения мы поздравляем и благодарим прежде всего именно вас. Спасибо за поддержку и доверие.

0: Новый час на свободном.
1: Время искать истину.
2: Свободное радио. 7 лет в эфире.

0: несмотря ни на что, вопреки обстоятельствам, преодолевая себя.
1: Настроиться на истину. Как-то раз в наш город приезжал один высокооплачиваемый коуч с мировым именем. Он говорил об успехе и лидерстве. И на его выступление пришли тысячи человек, заплативших огромные деньги за несколько часов. Многие из них были разочарованы, потому что пророк, на которого они потратили свои накопления, говорил прописные истины из разряда «делай как нужно» и «не делай как не нужно», или «чтобы чего-то добиться, нужно как следует попотеть». Тем не менее, показательно, что многие готовы рискнуть и заплатить, чтобы получить наставление. Людям нужен учитель, за которым они будут следовать. Так уж мы созданы. В нашем дизайне заложена потребность в авторитете, который укажет нам путь. К сожалению, сегодня многие готовы слушать кого угодно, но только не Христа. Мы стали забывать, что рождение Спасителя и Евангелие поменяло ход истории и предопределило развитие современной цивилизации. Во многом Библия до сих пор является краеугольным камнем основных законов большего количества стран. Она до сих пор помогает людям изменять свои жизни, расти духовно, хранить мир в семьях и проживать свою жизнь в радости. Глупо игнорировать запылившееся на полке слово Бога и искать ответы у кого-то другого. Глупо променять откровения Творца, прошедшие века, на личный опыт одного человека. Не набивайте шишек, обратитесь к первоисточнику жизни.
2: Свободное радио. Держим курс на вечное.

0: книги Евангелия от Луки.
1: Один из преступников, висевших на кресте, осыпал его бранью и говорил:
2: «Разве ты не помазанник? Тогда спаси себя и нас!»
1: Но второй унимал его:
2: «Бога ты не боишься, ты ведь и сам на кресте. Но нам-то поделом, что заслужили, то и получили, а он не сделал ничего дурного».
1: И он сказал: «Иисус, вспомни обо мне, когда придешь царем. Обещаю тебе, сегодня же будешь со мной в раю», — ответил ему Иисус.
3: Новая музыка на свободном радио.

0: Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке.
1: Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя.
0: Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики»,
2: «Не отвечай на обиды злом»,
0: «Размер неба»,

0: RBC Music. Слово жизни Music. Russia Worship Band.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения.
1: Расправить крылья я, пою без тени страха.
0: Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область. Химки. Панфилова, 23. Ждем. Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

0: Друзья, всем привет! Это Андрей Стародубцев. Я, конечно, гуманитарий, но посчитал, что свободное радио звучит уже 61 320 часов, ну или около того. А сколько среди них передач и песен, сказать вообще затрудняюсь. И это мы пока только размялись. Верим, что много еще впереди. Конечно, с Божьей и с вашей помощью. С днем рождения, свободные!
1: Хвалите Господа, ибо Господь благ. Час хвалы и поклонения на свободном радио. Встречаемся утром в 8. Славим Господа вместе!

0: Отношения в радости. Аудиоверсия блога о семье от Александра Фомичева.
1: Приветствую вас, дорогие. Три вещи, которые жены хотят от своих мужей. И вы знаете, что Голливуд рисует картину, что женщины хотят бриллианты и розы. Но на самом деле есть три вещи, которые могут быть на вес золота. Позитивный настрой. И вы знаете, что оптимистичный муж заставляет жену чувствовать себя хорошо. И этот позитив заразителен. Он даже вдохновляет. Цинизм и сарказм имеют свое место. Но никто не хочет быть с кем-то, кто является саркастичным и циничным все время. Вы знаете, это утомительно. Нахождение в присутствии человека с положительным взглядом на жизнь может на самом деле заражать энергией. Поэтому будь позитивным. Вторую вещь, которую хотят жены от своих мужей, это чувство безопасности. Женщина будет чувствовать себя в безопасности с мужчиной, который эмоционально доступен, который честен, заслуживает доверия и благороден. Это сильные стороны характера, которые она может уважать и восхищаться в своем муже. Человек с характером и эмоциональной глубиной – это человек, который знает, кто он и любит себя. Его сила не столько физическая, сколько в ясности ума и его эмоций. Это сильные стороны характера, которыми жена не только восхищается, но и чувствует себя в безопасности. Он не слабый человек, который склонится к прихотям других людей. Она может доверять ему, быть тем, кто он есть. Третья вещь – это признание. Все женщины хотят чувствовать себя оцененными. Женщины управляют многим изо дня в день и не получают большого признания. Такое утверждение как «любимая», «спасибо за вкусный ужин сегодня вечером, я действительно ценю это», показывает твое внимание и показывает, что ты не воспринимаешь свою жену как должное. Честное «спасибо» стоит тысячи слов. Помните, что ваши слова дают жизнь окружающим. И сегодня я хочу бросить вызов. Вызов для жен. Если ваш муж похвалил вас, заставил вас чувствовать себя в безопасности, похвастался вами перед друзьями или был в какой-то момент позитивен последние несколько недель, обязательно скажите ему, насколько вы это цените. Мужчины тоже любят комплименты и аффирмации. И вызов для мужей. Выберите одну область из трех пунктов выше и составьте план действий по их реализации в течение ближайшего месяца. И я могу дать несколько идей. Благодари свою жену за приготовление пищи. Обними ее и сделай так, чтобы она почувствовала себя в безопасности. Если у тебя был плохой день на работе, то приходя домой, прежде чем перешагнуть порог, отдохни 2-3 минуты и затем не позволяй плохому настроению испортить ваш вечер. И помните, всегда выбирайте любовь.
2: Наш сайт свободная.медиа. Свободная.медиа.

Он похож на мудрого смотрящего сверху грифа, вникающего в суть вещей, читающего на санскрите. К нему в дом приходят дети со старыми лицами.

0: все потерявшие и всего лишившиеся, они хотят лишь одного – новые лица, чтобы снова по-детски жить, радоваться и веселиться. А у него есть опыт и желание помочь, нужно лишь немного, чтобы чей-то блудный сын или чья-то непутевая дочь осознали свое бессилие в этом отрезке пространства и времени, доверились Богу и тем, кого Он посылает. А они, являясь носителем семени радости, смогли взять он их за руку и отвести от привычной гадости.
1: Свободное радио. Свет всегда побеждает тьму.

Всем привет! Свободному радио 7 лет. Почему мы так называемся? Потому что верим, что настоящую свободу дает только примирение с Богом и участие в Его деле. Можно находить много суррогатов, но Христос говорит самарянке у колодца, что только пьющий Его воду не будет жаждать вовек. Все остальные обречены возвращаться и искать снова и снова. 7 лет в эфире мы напоминаем о главном и призываем держаться этой истинной свободы. Спасибо, что вы с нами.

0: Всем привет! Это «Свободное радио» и с вами Катя. Все мы большую часть времени живем немного на автопилоте. В какой-то бесконечной череде будней, выходных, стремясь разве что к отпуску. Нам кажется, что это особенность нашего века. Но и 2000 лет назад апостол Павел писал о людях, которые осуетились в умствованиях своих и омрачилось несмысленное их сердце. От суеты приходит мрачность. Именно так. Кстати, дальше апостол продолжает и указывает причину этого. Произошло это из-за того, что они, познав Бога, не возблагодарили Его. Так что именно благодарность помогает нам ценить то, что нам дано, и тех, кто рядом с нами. А результат ее — радость. Так что вот он, секрет радости. Делюсь.
1: Свободное радио. Делай, что должен. И будь, что будет.

0: Новый час на свободном.
1: Время беречь друг друга. В ночь на 20 августа 1867 года Никита Исаевич Воронин принял водное крещение на реке Кура от немецкого колониста Мартина Кальвейта. Это событие и день считают датой основания русско-украинского баптизма. Никита Воронин родился в 1840 году в Балашове, Саратовской губернии, в молоканской семье. Его родители, занимавшиеся торговлей, вскоре после рождения Никиты переехали в Тифлис. Здесь Никита Воронин стал состоятельным купцом, зарабатывая торговлей чаем. Воронин был чтецом и толкователем Священного Писания в Малаканском собрании. Миссионер Яков Деляков вспоминал, что Воронин был яркий молодой человек, одаренный в речах и очень уважаемый в собрании Малакан. На взгляды Никиты Воронина повлияло также общение с книгоношей британского и зарубежного библейского общества шотландцем Джоном Мельвилем и знакомство с проживавшим в Тифлисе немецким баптистом Мартином Кальвейтом, который принадлежал к небольшой евангельской общине из 15 человек. Все они были немцы, контактов с русскими не искали, жили тихо и спокойно. А русскоязычное население о них не знало до тех пор, пока к ним не пришел искренне желавший креститься Никита Воронин. Кальвейт и члены его семьи через переводчика провели с Ворониным собеседование и убедились в верности его вероисповедания. Ночью 20 августа 1867 года Кальвейт крестил Никиту Воронина в реке Кура в Тифлисе. Такое позднее время, вероятно, было выбрано намеренно, чтобы скрыть факт крещения от Малакан, благодаря чему Воронин, по собственным воспоминаниям, еще с год продолжал посещать Малаканское общее собрание. Никита Исаевич Воронин стал первым русским баптистом, а затем основателем и первым пресвитером общины в Тифлисе. Эту общину называют первой евангелической общиной, состоящей из коренного населения Российской империи. В 1887 году грузинский экзарх православной церкви обвинил тифлисских баптистов в миссионерстве среди православных и предложил выслать Воронина как самого вредного из города. Вместе с армянско-лютеранским проповедником Авраамом Амирханянцем Воронина арестовали, а затем вместе с семьями сослали на 4 года в Оренбург под надзор полиции. В 1894 году Штунда, к которой причисляли и российских баптистов, была объявлена одной из наиболее опасных в церковном и государственном отношении сект Российской империи. В результате чего Воронин вновь был сослан под надзор полиции, теперь уже в Вологодскую губернию, на 5 лет. Никита Исаевич скончался скоропостижно 20 мая 1905 года, когда участвовал в работе Всероссийского съезда баптистов и